Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в детском магазине, выбирал подарок племяннику, и рядом девушка спрашивала у консультанта: вот не могу определиться, взять трех одинаковых по размеру уточек или трех разных. Подскажите, пожалуйста, продавец спрашивает, а сколько лет ребенку? И тут девушка такая немножко замялась, так ответила: 22 годика. Мой молодой человек просто хочет уточек. А вы еще от нас что-то требуете, девчонки.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перестанешь.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Что слушает страна?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И вот точно такое же настроение, как в песне группы «Бандерас» у моих соседей. Я недавно выяснил, что они очень целеустремленные люди. До поздней ночи недавно что-то сверлили, потом внезапно отрубилось электричество. Я подумал, ну все. Ну, наконец-то, тишина, спокойствие, все хорошо. Нет, буквально через минуту они начали стучать молотком. Может быть, они нашли нефть на 18-м этаже? Как вы думаете?

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если губы, руки не ваши, это не важно. Главное, что шутки вы придумали самостоятельно и отправили на сайт русрадио.ру. Самые смешные зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат эксклюзивный подарок – футболку со своей шуткой. Ну, например, да, декан на лекции по проектированию фасадов строго спрашивает: «Итак, кто мне скажет, что такое винтаж? Поставлю за счет автоматом». Тишина, вдруг с последней парты раздается уверенный голос. Это поп-группа, созданная в 2006 году. Декан улыбается и говорит: «Абсолютно правильно, давай зачетку».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил одноклассника. Научился он, мягко говоря, не очень хорошо, поэтому я был приятно удивлен, что он закончил мединститут и рассказывал мне, что когда там учился, проходил практику в больнице, пациент внимательно так на него посмотрел и сказал: «Я любые деньги плачу, только, пожалуйста, не подпускайте его ко мне». Любые деньги. Пациентом оказался его бывший учитель биологии. Ветер

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я никогда не считал себя азартным человеком, но вот сейчас вспомнил, однажды мне не хватило на проезд буквально 5 рублей. Я сказал водителю: у меня есть 25 рублей и купюра в 5000. Выбирайте. Это был самый отчаянный блеф в моей жизни.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в академии нужно было сдавать кровь. Я стою у входа, значит, жду одногруппников. И ко мне начали подходить люди. Спрашивают, все ли нормально с тобой, как себя чувствуешь. А то после сдачи какой-то бледный, глаза впалые. А я кровь еще не сдавал.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
5: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сын моей знакомой очень боится плавать. В детском саду есть бассейн, в общем, но парня туда не затащить. Мама его всячески подбадривает, говорит: «Да ты не бойся, у вас же там тренер есть, все нормально». На что 6-летний сын отвечает: «Никто ни разу не видел, как она плавает. Она только поверху ходит, одета, и все. Как можно?

0: голосом своей шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Русское радио. Это родные нулевые.
2: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно тоже столкнулся с таким философским вопросом. Зашел на рынок во фруктовую палатку за мандаринами. И на прилавке лежат два вида. Спрашиваю продавца, какие лучше. Он говорит, вот эти сладкие, а это чистится хорошо. Это был очень трудный выбор. Я почувствовал себя практически мандариновым Гамлетом. Сладость или чистка? Вот в чем вопрос.

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это.
1: Все это.
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я помню, в детстве каждое лето меня отвозили в деревню, и каждый раз, когда я приезжал, у деда в гараже была куча разного рода бутылок, которые мы с ним относили в пункт приема. Не знаю почему, но вот этот процесс доставлял мне очень много позитивных эмоций. С вырученных денег я покупал себе сладости, а дед брал себе пару бутылочек кваса и говорил: «Вот видишь, внучок, как дед тебя любит, ты еще не уехал, а я уже начал готовиться к твоему следующему приезду».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Все это время я думал, что самое наглое животное на земле – это моя кошка, пока не побывал в гостях у одного знакомого. У него тоже огромный британец, килограммов где-то 6-7. Решили посмотреть фильм, мы сели на диван, кот устроился в кресле. Через какое-то время слышим недовольное мяуканье. И что делает хозяин? Представьте, он вскакивает с дивана, подбегает к коту и аккуратно переворачивает на другой бок. Кот зевает, снова засыпает. Видя мой вопросительный взгляд, хозяин пояснил, ну, неудобно лежал.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Реклама на русском.
2: Русское радио Ростов-на-Дону приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля 12:00. Станция Морская. Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио Ростов-на-Дону ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно заметил у одного коллеги на рабочем столе загадочную папку с надписью «ППП». Стал размышлять, что это могло бы значить. Не знаю, там, наверное, платежные поручения подписать, может быть, или плюшевый пудель в продаже. Не выдержал, спросил, и он ответил, что это очень важная папка, которая часто его выручает. Она называется «Пускай пока полежит». Мы сегодня все должны создать такую папку.
1: Русское радио. Все будет лето.

только попкорн, может быть соленым или карамельным. Дни недели не исключение, но эту пятницу сделать по-настоящему сладкой могут только они. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Встречайте через минуты, ну а я, Миша Набоков, взял с собой зонт, а это значит, дождя точно не будет. Не благодарите.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
2: Это точно город?
3: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Мобильное приложение Русского радио.
10: Русское радио.
9: В любое время. В любом месте. Вместе.
11: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Будет хорошо, что слушает страна. Сладкий вкус.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Золотая история. Фабрика.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Краснодарский край снова подвергся атаке беспилотников. Обломки БПЛА повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтарске. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП. Об этом сообщил оперштаб региона. Уточняется, что пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. Между тем, на подлете к Москве ночью сбили 4 дрона. Ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Внуково. Власти официально разрешили ввести в оборот бензин стандарта Евро-3 до конца года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так правительство хочет повысить надежность топливообеспечения и разрешить топливный кризис. Бензина в стране будет больше, однако топливо стандарта Евро-3 считается небезопасным для современных автомобилей из-за высокого содержания серы и смол, которые могут негативно отразиться на двигателе. Госдума в ближайшее время может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО. Ранее он был установлен решением Конституционного суда. Речь идет об уточнении лимита компенсации на уровне в 400 тысяч рублей в случае, когда страховщик не может обеспечить проведение восстановительного ремонта в рамках автогражданки. Это нужно из-за сложности в поставках запчастей и ростом их стоимости. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале 23-й игровой день. В первом матче Испания уверенно обыграла Австрию 3-0 и вышла в 1/8. Дальше пробилась сборная Португалии, пережив очень тяжелый матч против хорватов. В начале второго тайма она оказалась в роли догоняющей, но выкрутилась благодаря пенальти Криштиану Роналду, голу в концовке Гонсалу Рамоша и отмене в конце игры мяча, забитого в португальские ворота. В эти минуты проходит матч Швейцария-Алжир. После первого тайма Швейцария ведет 1-0. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.

0: Подача.
1: На русском радио Макс Орлов.
2: Вообще, пятничное утро всегда начинается с переговоров. Будильник уверен, что пора вставать. Организм предлагает перенести встречу еще минут на 10-15. Подушка готова выступить адвокатом защиты, но потом в комнату пробирается то самое летнее солнце. И внезапно выясняется, что жить все-таки можно даже в такую рань. Потому что впереди пятница, длинный день, вечерние планы, два выходных, которые уже где-то совсем рядом. В общем, доброе, прекрасное, хорошее утро всем, кто проснулся. Русское радио в вашем приемнике, у микрофона Макс Орлов. Нашим перчиком русским, нашим утренним шоу, скажем, не то чтобы выспаться и набраться сил, но ждем обязательно к понедельнику. А пока, пускай в этот день сложится и получится все, что вы задумали, и вместе с русским радио будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Лечение простатита, аденомы. Быстро. Ура-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
5: Та-дам!
0: Семейная анимация «Приключения. Папа, купи песика».
6: Неужели меня оставили?
0: Возрастное ограничение 6+.
7: Этот щенок будет моим.
0: Кинотеатр «Феникс». Терция «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
0: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10:00 до 22:00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
13: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна? Русское радио.
3: Танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна.
0: Только любимое. Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: в мире знает.
1: О, это точно. Супер красавица. Она может быть в кедах, в вечернем платье, с растрепанными волосами или с идеальной прической, все равно оставаться той самой красавицей. Ну, потому что настоящая красота редко ограничивается одним лишь зеркалом. Она живет в голосе, поступках, улыбке, в том, как человек относится к окружающим. Хотя спорить с тем, что русские красавицы давно стали отдельным видом национального достояния, тоже довольно сложно. Это Хана на русском радио прямо сейчас. Всем нашим слушательницам, красавицам, большой привет. Отличного утра вместе с любимой радиостанцией.

Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Сегодня в 23:00. Слушайте «Русский старт» на Ру.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.

Плохо, когда вдруг хочется открыть окно, помолчать, немного побыть наедине со своими мыслями. Когда одна старая песня весит больше, чем весь сегодняшний плейлист. Ну вот что-то такое. У меланхолии вообще нет задачи испортить настроение. Скорее наоборот, иногда приходит, чтобы человек немножечко притормозил. Оглянулся вокруг, вспомнил что-то важное про себя самого. Главное, не чтобы она не поселилась надолго в человека. Она хороша как гость меланхолии, но плоха как сосед по квартире. Александра Воробьева только что на «Волнах русского радио». Это, кстати, новая песня, поэтому только вы, дорогие слушатели, решаете, как ей жить дальше на «Волнах радиостанции». Смотрите, слушайте, пускай вам будет с ней хорошо и комфортно. У нас Айова совсем скоро, у нас Анна Асти, Дима Билан. И, в общем, у нас прекрасное, хорошее утро. Сегодня пятница. Не забывайте, значит, уже автоматически все точно будет хорошо. С вами «Русское радио».

0: потом долго попытается вспомнить, в какой именно момент это случилось. Не получилось. Может быть, когда он рассмеялся над собственной шуткой раньше всех остальных. Может быть, когда посмотрел именно так. А может быть, гораздо позже, когда она поймала себя на мысли, что любую новость ей почему-то хочется рассказать сначала ему. В общем, да, скорее незаметно влюбленность приходит, приносит свои вещи к тебе домой, занимает половину мыслей, и однажды утром выясняется, что да, похоже, я влипла. Айова, и что самое удивительное, выход искать уже совершенно не хочется из этой влюбленности. Поэтому да, если влюбились, ну тогда с головой, что называется, и пускай у вас это будет взаимно. Русское радио, и вы, дорогие слушатели, у нас тоже с вами любовь, надеюсь.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: советами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

странное. Иногда тебе очень хочется понять, иногда просто переждать. Есть, конечно, одна проблемка. Ты каким-то удивительным образом, дорогая, стала частью моего мира со всеми своими странностями, привычками и особенностями. И поэтому правда звучит примерно так. Да, странная, да, временами совершенно невыносимая, но почему-то именно такая вся моя любимая. Это Владимир Пресняков на Русском радио. О любви не только, поем здесь, для вас. Меня же зовут Макс Орлов. Далее группа «Серебро». Послушайте.

0: включаю. Let's go, that's it. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Попробуй.

0: Маяки. Свое всегда вкуснее.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
9: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН НП 323 619 600 089 848.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.
12: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Радио. Радио.

0: Радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Крыму приостановили движение пригородных поездов до Евпатории. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания на своем сайте. Ограничения коснулись пригородных поездов по маршруту из Джанкоя. Движение осуществляется только до станции Элеваторная. О снятии ограничений сообщат дополнительно. Напомню, накануне перевозчик Grand Service Express сообщил, что время начала продажи билетов на поезда в сообщении с Крымом сокращено до 45 суток. Раньше срок составлял 90 дней. Решение было принято в связи с тем, что осенью на полуострове запланированы ремонтные работы. Это приведет к корректировке расписания некоторых поездов. Почти до плюс 40 сегодня поднимутся столбики термометра в Ростовской области. Как уточняют синоптики, температура воздуха составит от 30 до 38 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление понижено. Местами в регионе чрезвычайно высокая пожароопасность. В связи с продолжающейся реконструкцией на федеральной трассе М4 до на отдельных участках изменится схема движения. Об этом сообщает госкомпания «Автодор». Сегодня будет закрыт разворот в одном уровне на 978 километре. В качестве объезда можно воспользоваться транспортными развязками на 969 километре и на время ограничения движения по ней использовать развязку на 964 километре. С понедельника закроют примыкание на 988 километре. Въезд и выезд в поселок Горный будет организован через примыкание на 985 километре. Кроме того, есть альтернативный проезд через транспортные развязки на 982 и 993 километре. В Ростове солнечно, плюс 26. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Макс Орлов. Русском радио.
2: Это пятница, и если сегодня проснулись и не услышали русских перцев, утреннее шоу привычных, но знаете, я за них сегодня. Ребята чуть-чуть должны выдохнуть, и в понедельник обещали быть во всеоружии, как говорится, как и всегда, радовать своим настроением и своей бодростью. Но сделаю все точно не хуже, бодрого, прекрасного, хорошего начала дня. Если сегодня вдруг решили, что с понедельника начнете, ну, например, делать гимнастику, утреннюю, но тогда пускай будет так. Пятница, это такой уже считается выходной день, поэтому можно себе немножечко лени. Самое главное, чтобы музыка с вами была всегда. Да-да, русское радио, делайте громче и полетели.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, восточный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Усиление потенции. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИУ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
9: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
10: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
12: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
13: 16+.
14: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
15: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
0: Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.

скучай. Вроде короткие, простые слова, а внутри них почему-то слышится чуть-чуть больше. Кто-то слышит «помни обо мне, не забывай», кто-то говорит «улыбайся», кто-то слышит, например, «я скоро вернусь». Ну и, пожалуй, именно поэтому они работают лучше длинных прощаний. Поэтому, да, не скучайте там ни в коем случае, это пятница. У всех должна быть сегодня правильная компания. Например, «Русское радио». Да-да, напрашиваюсь к вам в компанию. Это Макс Орлов, мы продолжаем. Белые

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Но уверен, каждый из вас сейчас ждал в этой песне, когда прозвучит именно его имя. Аня, Паша, Даша, Саша, Аркаша, Иннокентий, Эммануил и так далее. Сколько еще песен не спето было, сколько имен еще не использовали. Но вот, например, за Алешеньку отвечает у нас совсем другой исполнитель, Татьяна Куртукова. Поэтому всем Алексеям и не только большой-большой привет, как и всем слушателям радиостанции. Пятница сегодня.

0: сначала «Ты же не такая, как все, я тебя люблю», а потом «Давай останемся просто друзьями». Денис Клевер на волнах Русского радио прямо сейчас. Мы же с вами и друзья, и любовь у нас точно есть, поэтому наши отношения продолжаются. Пятница, утро, прекрасный рабочий день под звуки музыки Русского радио. Точно будет хорошим. Тем более, что здесь не только те песни, которые знаете, любите, но и новинки. Как и обещали. Ловите, вот одна.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

в такие моменты очень помогает неработающая мобильная связь. Где ты, как ты, с кем ты, во сколько ты? Ответы на все эти вопросы не всегда имеются у мужчины, поэтому лучше, когда связь, может быть, не работает. С одной стороны, с другой стороны, будьте, конечно, на связи с любимыми, родными в нужный момент. Позвоните, напишите, скажите, что я здесь, все нормально, скучаю, люблю, ну и так далее. Это Русское радио. Здорово, что в эту прекрасную пятницу проводим вместе. У микрофона Макс Орлов. Делайте громче и до

0: выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
7: Русское радио.
6: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
8: И как бы ни старался, никак.
6: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только

0: на русском. Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить.
2: Привет, это Жасмин, и вы слушаете мою новую.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Поставщики продуктов просят торговые сети не штрафовать их за срыв доставок. Из-за нехватки топлива они часто не успевают своевременно привозить продовольствие. В нескольких отраслевых объединениях уже фиксируют такие ситуации, пишет «Известия». Производители продуктов предупреждают, что ситуация с топливом – это обстоятельство непреодолимой силы, на которое они не в состоянии повлиять. По этой причине невозможно нести ответственность за задержку в доставке товаров. В Госдуму внесут законопроект о бабушкиной зарплате. Это ежемесячная выплата для бабушек и дедушек, воспитывающих ребенка до 3 лет. Об этом сообщает ТАСС. Инициатива предлагает установить ежемесячную выплату размером на уровне минимального размера оплаты труда по региону. По словам парламентариев, для получения денег мать или отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком. Этим же проектом предлагается создать ежемесячную соцвыплату в размере МРОТ безработным родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 3 лет. Летний туристический сезон начался слабее ожиданий. В июне турпоток снизился почти на 5%. В гостинице фиксируют падение бронирований, а туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений. Эксперты констатируют охлаждение спроса на поездки по стране в высокий сезон. Это связано с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке. По данным Союза туриндустрии, 50% летних поездок россияне совершают на личных авто. И новости чемпионата мира по футболу. На Мундиале прошел 23-й игровой день. В первом матче Испания уверенно обыграла Австрию 3-0 и вышла в 1/8. Дальше пробилась и сборная Португалии, пережив очень тяжелый матч против хорватов 2-1. Кроме этого, Швейцария одолела Алжир 2-0. В 1/8 Испания встретится с Португалией, а Швейцария сыграет с победителем пары Колумбия-Гана. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Пятница — это когда продуктивность в офисе начинает измеряться не задачами, а количеством фраз «Ну что, какие планы на выходные?». Ну и к обеду половина сотрудников уже мысленно на даче, у воды, на веранде. Физически присутствуют все, а вот эмоционально человек 20 уже ушли давным-давно дальше в субботу. В общем, да, у сегодняшнего дня вообще удивительный талант делать людей счастливее еще до окончания рабочего дня. И в этом, наверное, прелесть любимой и обожаемой пятницы. С вами Русское радио. Давайте вместе просыпаться. Если будильник только-только-только-только зазвонил у вас, значит, что мы рядом, значит, все обязательно будет хорошо. Делайте громче.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас солнечно и плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит 35 градусов тепла. Будет малооблачно, ветер восточного направления до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Май – это месяц, когда загорать еще рано, а худеть – уже поздно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио в твоем мобильном.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна.

Да, даже не знаю, за кого переживать больше в данном случае, за невесту или же за мопед. Красивый все-таки. А вообще, говорят, у этой песни есть еще одна неофициальная версия, но вот будет у вас Стас Костюшкин петь на вашем мероприятии. Вот тогда, может быть, и услышите неофициальную версию. А пока вот так вот попели. С вами все-таки пятница, настроение игривое, как ни крути, летние выходные на носу, и это прекрасно. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов. Как и всегда, музыка здесь хоть отбавляй, а лучше наоборот, прибавляй и добавляй. Далее продолжение музыкального эфира на русском для вас Ани Лора.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ООО «Альфа-банк». 16+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да-да, где решения принимаются вместе, где новости сначала рассказываются друг другу, а радости и проблемы почему-то автоматически делятся пополам. Но вот сразу. То редкое ощущение, когда рядом появился человек, с которым мир неожиданно стал звучать в два голоса, и уже, конечно, трудно представить одного без другого. Ну вот, как будто бы это и правда были две половины одной истории. Так что неделимым большой привет всем остальным, тем, кто в поисках своей второй половинки, конечно же, найти, отыскать, влюбиться беззаветно.

компании «Все то золото, что блестит», как известно. И в данном случае, да, еще семейка. Цитата из песни Леонида Агутина, кстати. Ну, а для нас золото и настоящая ценность, драго, ценность — это, конечно, творчество, те песни, которые дарит нам этот любимый артист. Леонид Агутин на волнах Русского радио прямо сейчас. Если же ваше золото — это юмор, то, да, что уж там, вот так вот ставьте себе амбициозные цели, покорите всю страну, и пускай вся страна улыбается над вашими шутками, потому что если вы придумаете шутку, пришлете их на сайт rusradio.ru, знаете, что лучшие шутки обязательно озвучит Антон Юрьев, наш русский перец. Авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну, круто же, правда. В общем, все подробности на нашем сайте. Заходите, знакомьтесь и придумывайте шутки. Юморите. Тем более, что в пятницу очень даже актуально. Русское радио здесь. Юлианна Карлова далее. И нам волшебного настроения.

0: Реклама на русском.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
14: Встаешь в 6 утра? Буди кота! Потому что нефиг тут! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Невероятно яркая, светлая, светящаяся, если хотите, песня. Я и точно солнечная. От Иракли, называется «Солнце внутри». Да, это про тех людей, которые, в общем, находятся рядом с тобой. Ты понимаешь, что тебе с ними рядом хорошо, тепло, комфортно, уютно. В общем, светите сегодня и будьте той самой путеводной звездой, к которой точно тянутся. Потому что сегодня пятница, потому что выходные, потому что летнее настроение внутри, никто запереть в чулан не сможет. У микрофона Макс Орлов, здесь Дарья Тутси для вас.

0: Реклама на русском.
1: Русское радио Ростов-на-Дону приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля 12:00. Станция Морская. Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио Ростов-на-Дону ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.

0: 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. Попробовал.

0: Болгарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
3: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
2: 16+.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Как пишет РБК, со ссылкой на центр ценовых индексов, поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов НПЗ и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. За прошлую неделю экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. В Туве вторые сутки ищут двух пропавших 13-летних девочек. Школьницы вечером 1 июля пошли гулять на берег Енисея, а позднее там нашли их телефоны. Обследовано около 11 километров береговой линии и прилегающей территории. В поисках задействовано около 40 сотрудников полиции, 70 волонтеров, а также представители народных дружин, сотрудники МЧС и водолазы. Девочек ищут из воздуха, из воды, из земли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура республики инициировала проверку. Россияне смогут маркировать созданный искусственным интеллектом контент в сервисах и соцсетях. Такие положения предусматривает законопроект о поддержке развития технологий нейросетей. Предполагается, что наличие маркировки ИИ-контента будет востребовано в сфере массовых коммуникаций, образования и рекламе. Это позволит не вводить людей в заблуждение. Маркировать фото и видеоматериалы, созданные с помощью нейросетей, россияне будут добровольно. Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход воздействия и на тело, и на психику, и на ментальность. Тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Макс Орлов и любимые песни на русском.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. На русском радио.
3: Так, если вдруг проснулись, мне кажется, даже на календарь можно не смотреть, потому что пятница, она ощущается на уровне каких-то вибраций, чакр, которые открываются в нужный момент, и ты понимаешь, что сегодня день будет особенным. Здравствуйте вам, у микрофона Макс Орлов. Сегодняшнее утро было, да, без русских перцев, но они точно в душе и сердце, и в понедельник обязательно будут на своей дежурной смене. Так что, друзья мои, настраиваемся на ближайшие дни вместе с русским радио, как и всегда. Настроение, как и всегда, музыка, песни, с которыми точно будет хорошо. Поехали!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове сейчас 31 градус тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 35 градусов тепла, ветер восточного направления до 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет

Вот так вот послушаешь «Елку», понимаешь, что иногда жизнь становится заметно легче после одной простой настройки. Не усложнять, быть проще. Да, не искать скрытый смысл в сообщении «ОК», не придумывать 10 сценариев развития событий, не устраивать внутренний совет директоров из тревог, сомнений и фантазий. Некоторые вещи действительно являются именно тем, чем кажутся. А быть проще — это не недостаток глубины, это очень удобная форма внутренней свободы. Как мне кажется. «Елка» на русском радио. «Проще, проще, проще». Так называлась песня, особенно в пятницу. Очень даже актуально. Ладно, наше настроение и сердце требует праздника, и мы дадим вам этот самый праздник. Русский радио, погромче и погнали.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатое с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: то ли каприз, то ли такие желания у Кэти. Ну, в общем, группа студии сейчас исполнила песню, она не виновата. И каждый в ней видит, конечно же, свой смысл. Я лично нашел такой, что когда женщина королева, к ней по-королевски. Иногда она может быть капризна, и к этим капризам тоже нужно относиться соответствующе. Ладно, девчата, мы вас принимаем в любом виде. Главное, не забывайте улыбаться нам, изредка подмигивать. Нас это, знаете ли, очень сильно вдохновляет и мотивирует. Меня зовут Макс Орлов. Здесь на Русском радио дуэт, под который, мне кажется, будет петь сейчас вся страна, потому что песня особенная, особенно футбольных фанатов. Максим и Дима Билан на русском.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

О короткой прямой дороге. Иногда к ней приходится идти в обход, через расстояние, обстоятельства, чужие сомнения, собственные страхи и, конечно же, через высоту. Это в том случае, если она на 25 этаж забралась. Да, бывают чувства, которым не открывает дверь с первого раза, и тогда приходится стучать еще, еще и еще. Но, с другой стороны, чувства на то и чувства, чтобы их достигать, чтобы потом наслаждаться. Русское радио здесь. Меня зовут Макс Орлов. Я знаю, что ваше большое музыкальное сердце вместе с нами находится.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Ну, кажется мне, что мы дали основу, базу, так сказать, сегодняшней пятницы и всем грядущим выходным, потому что есть русское радио, значит, все действительно будет хорошо. Вань Соловьев.
2: Привет.
1: Держи в свои могучие руки.
2: Давай, забираю.
1: Пронеси все это и обещай приумножить.
2: С удовольствием. По пятницам обожаю это делать особенно.
1: Все, я спокоен. Здесь Вань Соловьев. Меня зовут Макс Орлов. Чао.
2: Пока.
1: До завтра.
2: Пока.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Платежеспособность!
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Что слушает страна?
6: Давай начнем все сначала.

0: Авторадио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В регионах начал заканчиваться бензин. Продажи топлива полностью прекратили АЗС в Новороссийске. Как сообщили в муниципальном центре управления города, теперь заправка возможна только по топливным картам. Их оформляют ИП и юридические лица для заправки транспорта своего предприятия в рамках договора компании с топливным оператором. Пользоваться такими картами могут только служебные авто и только на определенных заправках. Простые жители остались без бензина. Машина с чиновниками подорвалась на мине под Курском. Пострадали 4 человека. ЧП случилось в центре Рыльска. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, бомбу взорвали дистанционно. В машине находились 2 человека, еще 2 были рядом. Все они госпитализированы. Место взрыва оцепили, там работают саперы. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения подозрительных предметов к ним не приближаться. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился 3-й ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что и при рождении 4-го нужно тоже платить деньги, передает парламентская газета. Инициатива вошла в рекомендации Софеда по подготовке федерального бюджета на следующие 3 года. Окончательного решения пока нет, предложение должно оценить правительство. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги рассчитано на год. Общая сумма, включая так называемый ветеранский бонус, должна составить около 9 миллионов долларов. Для этого Александру, согласно условиям контракта, нужно провести всего 10 матчей. Хоккеист провел в составе Washington Capitals 21 сезон. Ранее сообщалось, что Овечкин может вернуться в Россию и играть за «Динамо». О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: корми с рук.
1: Ай, не кормите животных с рук, это небезопасно для самих животных и для ваших рук. Вот такие мысли пришли мне сейчас в голову. Нет, ну а вдруг кто-то сегодня в пятницу или на выходных запланировал семейный поход в зоопарк? Вот я немного и дал полезных напоминаний. Привет, дорогие! Привет, любимые слушатели русского радио. Иван Соловьев, это я. Этим пятничным днем с вами, чему я безумно рад. Проведем вместе ближайшие 4 часа под музыку. Елена Караулова и СТ и Дмитрий Маликов уже в нашем эфире. Настраивайтесь на отличное настроение. Я его вам обещаю.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 32 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Деда,
5: да.
4: А когда мы будем твой дом пилить?
0: Семейная комедия «Дед Фомич».
6: Ты представляешь, ему умирать, а он в игрушки играет.
0: Возрастное ограничение 12+.
7: Одним словом, не внуки, а мафия.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан.
0: Русское радио.

0: Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Лежат сейчас такие отдыхающие на пляже, загорают из кафешки на берегу. Русское радио звучит на всю округу, и я такой: уважаемые отдыхающие, пользуйтесь кремом от солнца, пейте больше воды и соблюдайте правила безопасности, находясь в воде. Эх, мы вам немного завидуем, если у вас есть возможность в пятницу загорать, валяться и ничего не делать. Ну ничего, на нашей улице тоже скоро будет праздник под названием «Суббота-воскресенье». Хай-фай продолжает наш эфир, скоро появится и Сергей Лазарев. Меня зовут Иван Соловьев, добрый день.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
3: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
2: Русское радио.

0: только лучше.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском. Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Без комиссии.
2: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио приглашает.
8: Юрий Стоянов.
9: Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
10: И я, дед Владик, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
11: Таких дедушек не бывает.
8: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
12: 6+.
13: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Я не назову это влюбленностью, это настоящая любовь, которой уже 30 лет без малого. Любовь к группе «Руки вверх». Правда же, друзья? Ну, конечно, правда. Потрясающие новости. Со следующей недели в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. И, внимание, ребята, это вообще эксклюзив. Личная встреча с Сергеем Жуковым тоже состоится. Вот если вы об этом мечтали все 30 лет, ваша мечта все ближе и ближе, чем вам кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в нашем эфире. Но это со следующей недели. А пока подарок для всех поклонников группы «Руки вверх» прямо сейчас от меня, от Ивана Соловьева.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел,

0: на русском радио «Афиша».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов, второй летний киномесяц. Давайте начнем не тривиально, не с премьер, а с андеграунда. Хочется чего-то эдакого, знаете, не просто лимонада, а изысканного лимонада. Комедийные фэнтези «Кто есть кто» открывает нашу подборку новинок, 16+, кстати. Обычная семья утром просыпается необычной, все меняются телами. Папа с мамой, дочка с бабушкой, подростки-близнецы вообще путаются в собственных ролях. В доме начинается настоящий хаос. Хаос в хаосе, получается. Уверен, этот изысканный каламбур привлек еще больше внимания к июльской премьере. Дальше уже не до смеха. В самолет пробрался монстр. Нет, инопланетное что-то, которое заражает пассажиров вирусом. Несколько человек спаслись в грузовом отсеке. Что дальше? Хоррор рейс 298, если хочется пощекотать нервишки. Если нет, то ловите успокоительное, документальное. «Легенды леса». Режиссер отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами и юркими горностаями. Я тоже жду не дождусь нашей встречи через неделю в «Афише» на русском.
0: Русское радио.

0: А я ждал, когда Дмитрий Колдун появится в эфире, чтобы поздравить. Поздравить Белоруссию с Днем Независимости! С праздником! Будьте здоровы, будьте счастливы, пусть все у вас будет в жизни хорошо, как мы говорим на русском радио. Я вот сегодня, когда собирался на эфир, у меня бормотал телевизор на фоне, и там как раз был сюжет про Белоруссию. Там начали выпускать, представляете, мороженое со вкусом картофельных драников. Ну, не само мороженое, да, а вот этот рожок, вафельный рожок, он теперь делается из картофельного пюре с добавлением жареного лучка. Я теперь очень хочу это попробовать. Вы слушаете «Русское радио». Всем слушателям отличного настроения, пятничного настроения. Помните, скоро свобода! Впереди дискотека «Авария» Жанна Фриске, «Фабрика». И Филипп Киркоров уже появляется в нашем эфире. С вами я, Иван Соловьев. Добрый день.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Что слушает страна?
2: Сотни раз обжигать было больно, но выживала, слава
0: Богу. Русское радио.
3: Ты неотразима, как балетиприма, все красоты.

0: ему досуточно ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
2: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-779.

А я предлагаю, друзья, устроить спортивную вечеринку. Ну, как-то для чего? Для того, чтобы снять на видео любое свое спортивное достижение и прислать его нам на Русское радио. И побороться за одну из трех путевок на двоих с русскими перцами в Нижний Новгород на спортивные выходные. До 24 июля включительно. Просто возьмите и снимите ваше спортивное достижение на видео, загрузите на сайт русрадио.ру или разместите на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. А вот уже с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей для большого финала. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру, категория 12+. О, спорт, ты жизнь. Ну что, ребятки, на старт, внимание, марш!

0: Реклама на русском.
1: Русское радио «Ростов-на-Дону» приглашает на праздник Ивана Купалы 4 июля, 12:00, станция «Морская». Розыгрыши, конкурсы и море подарков. По будням с 25 июня по 3 июля в дневном столе заказа выигрывайте билеты на праздник для всей семьи. Подробная информация в группе Русского радио «Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайд. Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его.

0: Красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
2: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
3: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
4: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Партнер проекта «Загородный комплекс Full House».
6: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс Full House – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
5: 16+.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий или следующий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для семей, где рождается четвертый каждый последующий ребенок. При этом дополнительные средства из бюджета на эту меру выделять не предлагают. Выплата должна предоставляться в пределах уже предусмотренного финансирования. Инициатива вошла в рекомендации Совета Федерации при подготовке федерального бюджета на 2027-2029 годы. Окончательного решения пока нет, теперь предложение должно оценить правительство. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до конца суток и в течение завтрашнего дня. В связи с жарой и возможностью возгорания объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по регионам. Пожароопасность 5 класса ожидается в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районе, а также на севере Азовского района. В жару всех просят быть осторожными с огнем. Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность. В Ростовской области планируют значительно расширить сеть камер видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас прорабатывается вопрос установки не менее 400 новых видеокомплексов. Появиться на дорогах региона они должны в этом году. Для сравнения, сегодня в Ростовской области уже работает порядка 380 камер, так что их число может увеличиться более чем вдвое. Современные комплексы способны одновременно фиксировать сразу несколько видов нарушений. Превышение скорости, непропуск пешеходов на переходах, езду без ремня безопасности, использование телефона за рулем, а также нарушение правил парковки. В Ростове ясно и +35. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русском радио Иван Соловьев.
2: Привет, привет, привет, и тебе привет, и вам здравствуйте, уважаемые. Ну, давайте, оторвитесь от работы хотя бы на пару минут. Вот прямо сейчас руки уберите от клавиатуры. Давайте я подожду. Откиньтесь на спинку стула, потянитесь, встряхнитесь. Давайте поболтаем. Какие планы на вечер пятницы? Что запланировали? И, что будете делать на выходных? Куда поедете? С кем поедете? Что будете готовить? Слушайте, нам все интересно. Все, что касается вас, нам интересно абсолютно все. Ну, а что я буду делать сейчас? Я, конечно же, буду вас радовать отличной музыкой в нашем эфире. Скоро Ханна появится, Анна Семенович и чай вдвоем через пару мгновений. Иван Соловьев, это я. Поехали.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 34 ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха плюс 35 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Это точно город?
4: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ1UCDON». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама на русском.
7: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8 908 513 22 33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН НП 323 619 600 089 848.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Русское радио. Всегда с тобой.
14: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? А ночью

Давайте я вам расскажу, как происходит мое обнуление. Вот на даче косишь ты полянку, да, весь такой горячий под солнцем, а потом плюх в бассейн. Обнуление на 100%. Или в субботу рано утром, часиков так в 6, выходишь в лесок за грибочками, идешь, тишина, красота, аромат леса, и находишь первый гриб. Вот оно, тоже 100% обнуление. Ну или когда вечерком на мангале шашлычок жарится, да, и ты снимаешь, и вот этот первый укус, вот это тоже 100% обнуление. Как у вас с этим? Ну, я думаю, что 50 на 50 примерно все то же самое. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. Для шикарного настроения продолжаем в том же духе. Николай Басков, Нюша и Натан и Ирина Дубцова в дуэте прямо сейчас.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути,

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Да-да-да, вы неотразимые, вы прекрасные, вы шикарные, у вас отличное чувство юмора. Это я все про вас, дорогие наши любимые слушатели Русского радио. Знаете, не нужно зарывать этот талант. Давайте мы своему, точнее вашему чувству юмора дадим волю, распахнем двери. Пора вашим шуткам покорять наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Что нужно сделать, ребята? Придумайте шутки, именно придумайте, вы это умеете, мы знаем, и присылайте их на сайт rusradio.ru. Самые лучшие, ну, мы, конечно же, их посмотрим, прочитаем, посмеемся. Так вот, самые лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы самых лучших шуток получат в подарок эксклюзив. Футболку с текстом своей шутки. И это не шутки. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Давайте смеяться. Смех продлевает жизнь. Ну и, конечно же, продолжаем наслаждаться лучшей музыкой, что звучит здесь в эфире Русского радио. Мари Краймбрери впереди и новинка от группы «Серебро» прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

Это такая игра. Продолжи фразу. Мне так повезло. Давайте, ребята, ваши варианты. Мне повезло с ребенком, да. Выпустился из школы, поступил в вуз. Повезло с супругом. Все в дом, все в дом. Повезло с женой любимой. Очень-очень вкусно готовит. Просто пальчики оближешь. Мне вот Ивану Соловьеву повезло с работой. Обожаю свою работу. Получаю удовольствие огромное. Повезло с коллегами. В общем, нам есть каждому что сказать в этом отношении, ребята. Пусть нам всем и дальше везет. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я, Данко, прямо сейчас. Далее Валерия и Анастасия, Дима Билан.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
12: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Извините, но я ничем не хочу вам помочь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вот это да, это вопрос. Куда вы торопитесь? Куда вы спешите? Ну, я понимаю, что в пятницу ответ, конечно, один. Торопимся и спешим скорее закончить сегодня рабочие дела, чтобы пораньше освободиться. У нас, хотя и не предпраздничный день, а на час не сокращен, но я знаю, что иногда начальники в пятницу в шикарном настроении и могут своим сотрудникам позволить уйти с работы пораньше. Я вам желаю, ребята, чтобы у вас сегодня именно это и произошло. Меня зовут Иван Соловьев. В ближайшие два часа я с вами, я здесь, на Русском радио. И с нами же, конечно, шикарная музыка. Кристина Орбакайте продолжит наш эфир. До конца этого часа еще много любимого. Ждите.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использовать данные из государственных реестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Повторно карточку будут проверять не реже, чем раз в 10 рабочих дней. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. СМИ пишут, что речь идет о хищении 800 миллионов рублей на строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Вместе с ним под следствием его бывший зам Константин Махов, курировавший финансовые и аэродромные блоки. Нерадько покинул Росавиацию в сентябре 2023 года после почти 14 лет руководства службой. Реальные ставки по кредитам все еще превышают 30% годовых. Причем с начала года они снизились меньше, чем на 1 процентный пункт, тогда как ключевой опустили почти на 2 пункта. Банки продолжают закладывать в стоимость заемных денег рост расходов из-за проблемной задолженности по потребкредитам. К началу мая ее доля достигла 13% от всех таких суд россиян, пишет «Известия». Средний размер потребительского кредита составляет 173 тысячи рублей. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольные напитки и замороженные десерты. Об этом сообщают маркетологи. Сильнее всего вырос спрос на безалкогольное вино, холодный кофе и крафтовые лимонады. Среди летних сладостей популярнее стали замороженные ягоды в шоколаде и другие десерты. Также покупатели чаще выбирают смузи, морсы и напитки в небольших упаковках. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Знаю одно, что вечер пятницы скучным быть не может и не будет. Ждут нас планы. Ну, и сидим на работе, потираем ручки. Мне вот такое ощущение, что в 13:00 по московскому времени в пятницу уже не рабочее время у большинства. Ну, мало ли, кто-то сегодня вообще день рождения на работе отмечает. Ой, это вообще красота. Это вообще, можно сказать, такое, знаете, официальное освобождение от половины рабочего дня. Ну и, конечно, если вы собираетесь в Москву на этих выходных, имейте в виду, нам здесь обещают дожди, но погода будет, в принципе, в целом неплохая. Поэтому зонтики держите при себе, и плащи-дождевики тоже лишним не будет. Всем слушателям Русского радио шикарного пятничного настроения. И все это, конечно же, под музыку.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 35 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. С порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Беги, приседай, подтягивайся, отжимайся. Любое, вот любое спортивное достижение ваше нам очень хочется увидеть. Нам это очень-очень интересно. Обязательно на видео не забудьте все это зафиксировать, снять свое спортивное достижение и отправить на сайт rusradio.ru. А все это для чего? Да это для того, что мы дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород в компании «Русских перцев» для вас, для наших любимых спортивных слушателей «Русского радио». Вот если хотите отправиться на крутые спортивные выходные, тогда дерзайте, снимайте видео, публикуйте на сайте rusradio.ru или в своих социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте» в одно слово. До 24 июля включительно. А уже с 13 июля «Русские перцы» начнут выбирать победителей дня для большого финала. Подробности, все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Так что, ребятки, я желаю вам удачи, принимайте участие и, самое главное, получайте от этого огромное удовольствие. Удовольствие мы получаем и от музыки. Марфа с новинкой, «Отпетые мошенники сливки» в дуэте, и Татьяна Крутукова. Алешеньки, привет!

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: квартиру сниму на суточный
1: ром.
2: 6+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: «Русское радио» приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
1: 6+.
13: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Прям озорная песня. «Марфа, забери меня». Новинка. На Русском радио. Ребятки, голосуйте за любимую песню на нашем сайте. Заходите, rusradio.ru. Голосуйте, вполне возможно. Вполне возможно. Повлиять еще можно. Успеть на расстановку сил в золотом граммофоне сегодня в 17:00. Алена Бородина со свежими результатами. Что там творится, что там происходит. Кто на первом, на втором, кто на третьем месте. Кто потерял, может быть, пару ступенек. Кто наоборот взлетает резко вверх. Все это в 17:00. Не пропустите золотой граммофон. Хит-парад здесь, в эфире Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Мы с вами едем дальше. Скоро послушаем Андрея Губина, Митя Фомин и группа «Непара» прямо сейчас. Просто

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк. 0+.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Русское радио на спорте.
13: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
14: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 12+.
0: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

Сияй и внутри, сияй и снаружи. Ну а как тут не сиять, ребята? Пятница, погода шикарная. Ну я надеюсь, у вас шикарная погода. У нас в Москве пока еще все с этим в порядке. Ну и, конечно же, стол заказов, любимый стол заказов. Куда без него? Впереди начнем в 14:00 после выпуска новостей. Так что, ребятки, привет и поздравления, пожелания. Все, что хотите. Можно просто поделиться своими чувствами. Это тоже можно и даже нужно это делать. Напомню, стол заказов 14:00. Иван Соловьев, это я. Всем желаю отличного дня, отличного настроения. Ой, самое главное, скорейшего завершения рабочего дня.

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском радио. Реклама на русском.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
10: Сказать, чего я хочу.
11: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
9: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
12: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
9: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
14: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
15: Попробуй.

0: Киевские снеки. Свое всегда вкуснее. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов под цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начали новости с автозаправок. АЗС в Чите и пригороде перешли на круглосуточный режим. Также там увеличены суточные лимиты. Но купить бензин можно только по QR-кодам. Там будет указано время и количество топлива, которое можно будет приобрести. Между тем, в Краснодаре задержали двух жителей Ростовской области 21 и 22 лет при перевозке 1000 литров 95-го бензина на арендованном автомобиле без госномеров. Они планировали перепродать топливо по завышенной цене. Ранее сообщалось, что в Новороссийске бензин на всех заправках полностью закончился. На китайском острове Хайнань сегодня ожидается тайфун Майсак. Сейчас там отдыхают около 20 тысяч российских туристов. Ассоциация туроператоров предупреждает о необходимости соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не удаляться далеко от гостиниц. Паромные перевозки через пролив были остановлены ночью. Также закрыты все пляжи на территории острова. А в аэропорту Саньи возможны задержки рейсов. Общественники попросили Минздрав разрешить в рамках ОМС прописывать занятия фитнесом. Врачи должны выписывать пациентам не только лекарства, но и занятия спортом, считает движение «Здоровое Отечество». Траты на физкультуру должны рассматриваться не как дополнительные расходы, а как инвестиции в профилактику заболеваний. Российские ученые готовят уникальное обследование Байкала. Тайны самого глубокого озера на планете поможет открыть автономный необитаемый аппарат из Владивостока. До этого он исследовал Южный океан у берегов Антарктиды, а также Черное, Балтийское, Японское и Охотское моря. Чтобы робот мог успешно функционировать в условиях пресной воды, ему установили специальные блоки плавучести. Аппарат может погружаться на 3 500 метров. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Совершенно верно, дорогие мои. Время и приветов, и поздравлений, и признаний. В общем, по поводу, без повода обращайтесь. Стол заказов открывает для вас свои двери. Какие двери? Ворота! Кстати, зовут меня Влада Светлова. Прошу любить и жаловать. Буду целый час в вашем распоряжении. Аж до 15.00 по московскому времени. По традиции напомню средства связи с нами. Это, конечно же, совершенно официальная группа ВКонтакте, друзья мои. Добро пожаловать ВКонтакте, в нашу группу. Русское радио Ростов-на-Дону. Как пишется, так и слышится. Зашли, добавились, и вот оно. Общайте видео, конечно, медиапространство вокруг вашей любимой радиостанции. Без лишней скромности скажу об этом. Да, конечно, Русское радио Ростов. Ну и да, мессенджер Макс тоже специально для вас там создан. Номер 8-918-590-04-88. 8-918-590-04-88. Кстати, сегодня можно будет туда писать и по поводу, и без повода. Так, удочку тоже я закидываю. Будет сегодня час подарков. Пятница, Русское радио, наш партнеры, конечно же, подготовились, как вас здорово порадовать на предшествующие выходные. Стол заказов открывает руки вверх. Крошка моя на русском радио.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Ну и теперь о погоде. Прямо сейчас за окном в Ростове-на-Дону +35, ясно, ветер восточный слабый, 4 метра в секунду, но с порывами до 15. Влажность воздуха составляет 24%, давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Вечером же в Ростове-на-Дону +32, давление также в пределах нормы, ну а завтра, по сообщениям Яндекс.Погоды, в субботу 4 июля, утром в Ростове +30, ожидается, возможно, небольшой дождь.
1: Реклама на русском.
2: Лечение простатита, аденомы. Быстро. УРА-ПРО. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь. Рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Ну, есть у меня первые ласточки и весточки. Влада, привет, я уезжаю в Краснодар. Сообщение написал Семен, он говорит, а я такой счастливый, я такой влюбленный, лечу к своей будущей жене на крыльях любви. Ну, это здорово, это замечательно. В общем, хорошие вам дороги, прекрасного настроения, пусть все будет хорошо. Конечно же, на том самом душевном, прекрасном, в том самом моменте. Здравствуйте, Влада, а правда ли, что действительно завтра будет дождь? Ну да, Яндекс.Погода говорит именно так, что и завтра, и я вот взглянула прямо сейчас, и послезавтра. Но это все, если верить синоптикам, в первой половине дня. Поэтому я думаю, что переживать вовсе не о чем. Тем более такая жара. Вот небольшой дождичек, то, что нужно. Вы плюсы находите. Передаю большой привет моей любимой супруге, моей самой красивой бизнес-леди. Я рад, что ты идешь по стопам моей семьи. У тебя все получается, мы тебя любим. Ты для нас самая замечательная, родная и великолепная. Ты моя любимая жена. Вот такое сообщение получилось от Артема Никонова. Также Артем сообщает о том, что он хочет отдыхать на море, причем очень хочет ехать на Белое море. Кстати, я там была очень красиво, замечательно. Да, да, конечно, это не Краснодарский край в плане температурного режима воды, но, тем не менее, там есть на что посмотреть, поверьте на слово. Что касается праздников, спрашивает меня Александр, говорит, есть ли какие-то сегодня, Владочка, праздники? А День тайной дружбы, представляете, вот такой праздник тоже есть. Я всегда говорю, вот неплохо, все неплохо, лишь бы не во вред. Экологический эгоизм – это хорошо, не экологический – это плохо. Также сегодня отмечает свое 90-летие день, в календаре есть день госавтоинспекции. дирекции МВД Российской Федерации. То есть, ранее день ГАИ, сегодня день ГИБДД. В общем, всех причастных поздравляю. Счастья, добра, радости желаю. Всего, конечно же, самого наилучшего. И чтобы спокойно было на дорогах. Я думаю, что мы все этого желаем. Ну, друзья мои, по-моему, из самых ярких праздников, конечно, на этот день все. Ну, а дальше можно, наверное, что-то себе придумать. Вот спрашивает меня Аленка, говорит, вот в голове грустно, на душе скучно, тоже грустно, что делать? Придумайте себе занятия, займитесь им обязательно, в обязательном порядке, вот как нота Бена. И действительно, может быть, все и будет хорошо. Ира Дубцова, далее на русском.
12: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого искать мне не надо.

0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кино в подарок на русском радио Ростов-на-Дону.
1: Ну а теперь, друзья мои, да, действительно, кино в подарок от вашей любимой радиостанции и, конечно же, наших давних друзей и партнеров «Горизонт Cinema and Emotion». Есть некая, кстати, возрастная пометка, ограничение 16+, если вам есть 16 лет или чуть-чуть больше, может быть, даже с хвостиком, как у кометы, да, вы можете поучаствовать в розыгрыше 2 билетов на очень-очень интересный фильм под названием «Трасса море-море», друзья мои. Название, казалось бы, романтическое, сюжет, ох, какой! Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи за рулем наглый фотограф Тёма. С ним его бывшая, но любимая жена Саша и ее новый жених. Ага. В погоне подставы, драки и дрифт. Тёма пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе, а роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Тёмы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни. Если, конечно, ему не откажут, друзья мои. Так что вы сможете эту картину увидеть воочию, посетить «Горизонт Cinema and Emotion», замечательный кинотеатр. Что о нем говорить, надо просто прийти и посмотреть. Есть у меня вопрос, за правильный ответ на который я буду отдавать вам подарок. 2 пригласительных билета в одни руки на фильм «Трасса море-море». Вопрос, какого цвета был кабриолет, на котором отправился в путешествие главный герой фильма? Предоставлю даже варианты ответов. Первый вариант – черный, второй вариант – красный, третий вариант – оранжевый. Знаем правильный ответ, отправляем ко мне его на номер 8-918-590-0488. Совсем скоро я озвучу последние цифры владельца мобильного, того, кто же отправится в кинотеатр «Горизонт Cinema and Emotion». Поэтому не теряем время, вперед, как говорится, отвечаем на вопрос, который я уже и озвучила, на номер 8-918-590-0488.
0: Кино в подарок на русском радио.

0: Кино в подарок на русском радио Ростов-на-Дону.
1: Друзья мои, есть у меня уже имя и фамилия, и даже отчество победителя, в общем, Михаил Сергеевич. Я вас поздравляю, выиграл он 2 пригласительных билета в кинотеатр Cinema and Motion, друзья мои. 8 июля в 19:30 на фильм «Трасса море-море» отправляется наш радиослушатель, возможно, конечно же, с дочкой, возможно, просто дочке пишет, подарит билеты. Очень-очень рад, с чем я, конечно же, его и поздравляю. А ответ действительно простой. Красный. Какого цвета был кабриолет, на котором отправился в путешествие главный герой фильма красного цвета. Ну, мне кажется, это как-то логично, красиво, море, красота, дорога из Питера в Сочи. Какого еще цвета может быть авто? Все, как говорится, по самому лучшему сценарию. Друзья мои, но вы не отчаивайтесь, это не последний розыгрыш, в том числе и в этом часе. Поздравляю!
0: Кино в подарок на русском радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Roger. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Roger. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Друзья мои дорогие, ну а теперь я готова разыграть, как говорила, еще один подарок, который вот пока еще в моем столе. Пылиться не скажу, потому что желающих попасть туда очень-очень огромное количество. А вот уже ждет своего победителя или победительницу, то это однозначно. 4 июля в 12:00 станция Морская. Семейный праздник Ивана Купала, друзья мои. 4 билета в станцию Морская буду прямо сейчас разыгрывать. Звоните ко мне в студию 320-103.0. И, конечно же, дозвонившемуся будет подарок, будет счастье. Отправите всем семейством в количестве 4 человек в станцию Морская. По-моему, классный, замечательный подарок. Признаюсь, я там тоже обязательно буду. Очень люблю это место. Самое замечательное, красивое, семейное. А что еще нужно этим летом? Только туда.

0: Время подарков на русском радио.
1: Так, алло, алло. У меня же на связи сейчас так, кто говорит, стою то ли в пробке, то ли где-то на заправке. В общем, где-то там, говорит, и жажду, конечно же, выиграть билеты. И дозвонилась же, и дозвонилась, но что-то произошло со связью. В общем, если вы успеете буквально в эту секунду до меня дозвониться вновь, то, конечно, в обязательном порядке будет для вас счастье. Попробуем что-то сделать со связью вновь. Алло.
2: Алло.
1: Алло, как зовут вас?
2: Анна.
1: Анечка, скажите, пожалуйста, с кем очень собираемся в морскую станцию?
2: Со своей любимой семьей.
1: Хорошо, давайте перечислять, кто у нас есть. Большая семья, дети, муж.
2: Да, любимый муж Владимир и мои сыночки Михаил и Лев.
1: Прекрасно, в общем, 4 билета как раз на всю честную компанию, на все ваше семейство, верно?
2: Да.
1: Я вас поздравляю. На радости, может быть, кому-то привет и будем передавать.
2: Да, хочу передать привет своей любимой семье, своей сестричке, родителям. Я вас всех очень люблю.
1: Хорошо.
2: И всем хороших выходных.
1: С приветами справилась, конечно, с пожеланиями тоже. Ну, а теперь ожидаем вне эфира. Я расскажу, куда и как пойти, чтобы забрать свои свежевыигранные пригласительные билеты на такое замечательное мероприятие, как семейный праздник Ивана Купала, да еще и в станции «Морская». 4 июля собираемся в 12:00. А трубочку, Анечка, не кладите. Вне эфира я все более подробно расскажу. Друзья мои, по поводу подарков на этот час, на эту минуту у меня все. Остались только музыкальные.
0: Время подарков на русском радио. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
14: Помогите!
13: Комедия «Холоп 3».
15: Мы перевоспитываем мажоров.
16: Папа у нас точно мажор.
17: А мама?
16: А мама у нас форс-мажор.
13: Возрастное ограничение 16+.
18: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
13: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
19: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Это происходит с каждым однажды.

0: Мы очень счастливы. Ну, конечно, завтра, мне кажется, вообще эмоции. В общем, все будет переполнять. Ну, нам фотографии обязательно, Макс, пришлите на этот же номер 8-918-590-04-88. Я порадуюсь на новой неделе. С понедельника по пятницу мы же здесь, на работе, всегда с вами, хоть и не в онлайн, например, друзья мои. Поэтому видим все, что вы нам присылаете, показываете. Спасибо большое. Приятно, что в некотором смысле для вас Русское радио Ростов стали как члены семьи. Самые настоящие, родные люди мы. Вы делитесь с нами абсолютно всем. Вот, например, Александр говорит: я приготовила такой борщ, но я на диете. В общем, значит, вы кому-то готовили. Мне даже фотографию прислали. Я понимаю, что сейчас я отправляюсь на обеденный перерыв, потому что все раздразнили, аппетит, как говорится, разбудили. Друзья мои, поэтому у меня обед будет, наверное, второй за сегодняшний день. Все, откланяюсь. На новой неделе услышимся вновь. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас, ваша Влада Светлова. Пока-пока.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Ты моей никогда не будешь.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Получать госуслуги в формате одного окна за границей россияне смогут в 12 странах мира. В Армении, Киргизии, Турции и Арабских Эмиратах заявители будут принимать в информационных центрах Консул Прайм. В остальных странах – в представительствах Россотрудничества. В Армении, Казахстане, Узбекистане и Киргизии, например, россияне уже могут получить СНИЛС и квалифицированную электронную подпись. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что при рождении четвертого ребенка также нужно предусмотреть выплаты. Инициатива вошла в рекомендации Софеда при подготовке федерального бюджета на следующие 3 года. Новый обязательный курс «Русский язык как государственный» появится в расписании студентов с 27-го учебного года. Как сообщили в Миноборнауке, концепция курса дорабатывается с учетом мнения экспертов. При этом вузы смогут сами принимать решения о сроках запуска программы в течение учебного года. Курс включат в единое ядро высшего образования и сделают обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Соискательская активность на рынке труда за год выросла на 52%. По данным аналитиков, быстрее всего увеличилось число резюме специалистов старше 45. Средние зарплатные ожидания соискателей достигли 70 тысяч рублей в месяц. Наибольшую активность также проявляют специалисты с опытом работы более 3 лет. Количество их резюме увеличилось на 136%. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Работа не волк, как известно, в лес не убежит. Но зато мы с вами в лес убегаем за грибами, за ягодами, за отдыхом и уединением с летней природой. И очень хорошо мы отдохнем, конечно же. Вот только пятничные дела рабочие доделаем, настраиваемся на выходные вместе. С вами это делаю я, Илья Крылов. Всем большой пятничный привет. И давайте зажигать, танцевать. Песни на русском к этому располагают.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 35 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. С порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
11: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

да, заморочиться нам только дай по любому поводу. У каждого свои заморочки, у друга моего вот обычно заморочки с машиной, он по линеечке ее на парковке паркует, и чтобы ровненько, и не дай бог перекос в одну сторону. А у меня вот заморочка с тем, что я всегда боюсь опоздать на работу, когда планирую выезжать, поэтому несколько раз в навигатор лезу, смотрю, где, на каких дорогах пробки, тревожный такой, сколько стоять, как объехать, и вообще, вы знаете, давным-давно приучил себя к одному правилу, очень хорошему, мне оно помогает всю жизнь, приезжать пораньше на работу, лучше 15-20 минут, полчаса на работе любимый посидеть, с коллегами кофе попить, хорошо пообщаться.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
12: 12+.
13: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

просто так, без особых обещаний, как приятный неожиданный сюрприз. На русском появлялась Нюша, побыла с нами немножко и пошла заниматься какими-то своими делами. Спасибо, Нюша, заглядывай еще. Ну а дальше обещает быть с нами группа «Градусы», Дмитрий Маликов и Слава на русском радио. И сейчас мы услышим ее голос.

0: Да, для кого-то счастье есть. Вот открывают люди холодильник и едят, и едят, и едят счастье. Но для кого-то счастье похудеть, сбросить лишний груз и всем показать свою летнюю талию, которую можно будет обхватить двумя руками. Отлично, вот она, польза от спорта. Ну а теперь внимание всем, кто любит спорт. Мы, Русское радио, дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород в компании русских перцев. Хотите отправиться на крутые спортивные выходные? Ну тогда дерзайте. Снимите ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно. Загружайте его на сайт русрадио.ру или размещайте на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». С 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. Ну а все подробности на нашем сайте русрадио.ру. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте «Русского радио» и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
3: Дембельский альбом
2: на «Русском радио».
4: Реклама на русском.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Русское радио приглашает.
12: Юрий Стоянов.
13: Дед, это я.
12: Федор Добронравов.
14: И я, дед Сладиков, тоже.
12: Впервые вместе на большом экране.
15: Таких дедушек не бывает.
12: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
16: 6+.
10: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
17: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, я Наталья Подольская.
2: А я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

Это хорошо, когда подруги друг за друга, делить им нечего, только поддержка, радость, забота в трудную минуту, умение разделить все-все-все без зависти какой-то там. И самое главное, никто друг в друге из подруг не видит разлучницу, которая в любой момент может увести твоего любимого мужчину. Вот это нормальная женская дружба. И я, Крылов Илья, надеюсь, девчонки, у вас именно так. На русском радио послушали новую песню Натальи Подольской и Регины Тодоренко «Подруга». Ну а дальше с нами наша русскородинная подруга Жасмин.

0: Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио.

0: Радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий или следующий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что такую возможность стоит рассмотреть и для семей, где рождается четвертый каждый последующий ребенок. При этом дополнительные средства из бюджета на эту меру выделять не предлагают. Выплата должна предоставляться в пределах уже предусмотренного финансирования. Инициатива вошла в рекомендации Совета Федерации при подготовке федерального бюджета на 2027-2029 годы. Окончательного решения пока нет, теперь предложение должно оценить правительство. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до конца суток и в течение завтрашнего дня. В связи с жарой и возможностью возгорания объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по регионам. Пожароопасность 5 класса ожидается в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах, а также на севере Азовского района. В жару всех просят быть осторожными с огнем. Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность. В Ростовской области планируют значительно расширить сеть камер видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас прорабатывается вопрос установки не менее 400 новых видеокомплексов. Появиться на дорогах региона они должны в этом году. Для сравнения, сегодня в Ростовской области уже работает порядка 380 камер, так что их число может увеличиться более чем вдвое. Современные комплексы способны одновременно фиксировать сразу несколько видов нарушений. Превышение скорости, непропуск пешеходов на переходах, езду без ремня безопасности, использование телефона за рулем, а также нарушение правил парковки. В Ростове ясно и плюс 35. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

По плаванию большего не надо. Когда он держит нас под водой, учит задерживать дыхание. Когда всплываем мы, он нам говорит: дыши, дыши. Восстанавливаем дыхание и опять упражнение повторяем. Вот так и доплывем до успеха. Ну а сейчас доплыли мы в 16:06 по Москве до материка Артема Качера и Ани Лорак. Меня зовут Илья Крылов. Всем вам рад. Всех приветствую на Русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 35 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.

0: Печерские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
3: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио большой страны.
6: Русское радио – это родные нулевые.
7: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
6: Крылатые десятые.
8: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
6: Восходящее, настоящее.
9: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
6: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Это начало календарной осени, друзья, у вас есть время до 31 августа включительно. Проявляйте себя этим летом, показывайте всем нам, насколько классно вы умеете шутить. И если ваша шутка заинтересует русское радио, мы вам за это подарки вручим. А шутку вашу в эфире озвучит сам юморист русского радио Антон Юрьев. Присылайте свои шутки на сайт русрадио.ру и за лучшие шутки получайте в подарок от русского фирменные футболки с текстом своих шуток. Все подробности у нас на сайте русрадио.ру.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капиба».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Это была музыкальная история «Помнишь Н.Ю. и Аси». Каждый сейчас что-то вспомнил под эту прекрасную песню. Или кого-то мы вспомнили, своего самого любимого человека. И я просто уверен, у каждого из нас есть особенные воспоминания. И у многих в них звучат песни группы «Руки вверх». Русское радио сделает вашу историю еще круче. Со следующей недели, внимание, в столе заказов мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия коллектива. А главное, друзья, победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Следите за эфиром, не пропустите эксклюзивные подарки на Русском радио.

такое бывает в жизни, поэтому и выражение есть специальное. Сидишь в гнездышке, не чирикай, а то кто-то прилетит в гнездышко твое, крылышко махнет, хвост распушит, и все. Улетит птичка-невеличка твоя с другим, и будем потом так же, как все, страдать, скучать, обратно свою любимую звать. Может быть, прилетит, может быть, нет, но тут уже история умалчивает. Группа А-студио, так же, как все, на русском радио. Дальше продолжение моей сказки.

Сколько любви было в этой песне Димы Билана и Зиверт. Мне кажется, каждый из нас сейчас не удержался и капельку этой музыкальной любви взял себе на память. Ну и дальше, без хорошего настроения и без любви, конечно же, вас не оставят Николай Басков, Жанна Фриске и Григорий Лепс уже поднимает руки, говорит: «Хочу спеть, дайте мне микрофон, пожалуйста, Григорий, проходите, просим, мы слушаем на русском». Я, Илья Крылов, с вами.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Без нее и лето не лето. Такое музыкальное, такое супер жаркое на русском радио. Алена Бородина, героиня моего рассказа. А вот и она, собственной персоной, за 15 минут до золотого граммофона. Алена, привет!
1: Илья, приветствую тебя и всех, кто в эту минуту слушает русское радио. Надеюсь, вы не сильно зажарились на июльском солнышке. 20 главных хитов на подходе, поэтому будьте где-нибудь неподалеку. Впереди, как всегда, интересно.
0: Да, все интересное мы будем внимательно слушать. Оставляю тебя со слушателями и прощаюсь до завтра в 15 по Москве. В субботу появлюсь у микрофона. Всем прекрасного начала наших любимых выходных. Пока.
2: На русском радио Илья.

0: Реклама на русском.
1: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
2: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
11: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
13: Мобильное приложение Русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время, в любом месте, вместе.
15: Русское радио. Радио большой страны.

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, июль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
2: Это еще не любовь, это лишь такой закон.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Для проверки будут использовать данные из государственных реестров. Если информация подтвердится, товар допустят к продаже. Проверки будут проходить не

0: реже, чем раз в 10 рабочих дней. И к другим темам. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходит экспертизу. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по устранению последствий ЧС. Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута анапских пляжах. В первой половине года авторынок страны показал умеренный рост, однако предпосылок к быстрому масштабному подъему рынка сейчас не наблюдается. Об этом заявили в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Регуляторные меры, высокая ключевая ставка, повышение ставки НДС и колебания курса валют продолжают оставаться его основными ограничителями. Россияне стали обладателями еще двух золотых медалей на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. Так, в технической программе дуэтов лучшими стали Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Девушки одержали верх над испанками и белорусками. А золотым медалистом в технической соло-программе стал Захар Трофимов. Турнир проводится в Мюнхене, он завершится 4 июля. Россияне возглавляют медальный зачет. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Вот мы с вами и перешагнули невидимую черту, когда июнь завершился и сделал нам ручкой. Июнь закончился, да здравствует июль. Вопрос традиционный, как вам это лето? Нравится? Мне верить хочется, что вы прекрасно проводите время в компании с русским радио. В студии Алена Бородина я приглашаю вас на двухчасовое шоу «Золотой граммофон». Здесь мы слушаем лучшие песни страны по версии наших слушателей. Те самые композиции, с которыми идем по жизни. Ну что ж, давайте начинать. Двадцатку главных хитов этого лето покидает Ханна со своей русской красавицей. Мы ждем от Ханны новую песню. Ну а пока встречаем винтаж «Малахит».

Медной горы Анна Плетнева сегодня открыли золотой граммофон со своей композицией «Малахит». Сделали это винтаж торжественно под ваши бурные аплодисменты. Ну а я спешу напомнить о том, что если вы хотите влиять на итоги главного хит-парада страны, имеет смысл заглянуть на наш сайт rusradio.ru и проголосовать за любимую песню. Прямо по курсу 19 место. Здесь нас встречает Анна Семенович, которая знает, что нужно делать, если станет грустно.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 35 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Лечение геморроя. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2-310. Звоните прямо сейчас.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333-28-34.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь. Рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
15: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.
17: Русское радио – это родные нулевые.
18: Беги, беги, беги на край земли.
17: Крылатые десятые.
19: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
17: Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
0: На «Русском радио» «Золотой граммофон».
16: «Золотой граммофон».
4: Вы слушаете «Русское радио» и правильно делаете, потому что с нами рабочая неделя пролетает быстро, а выходные проходят в правильном настроении. Мы не так давно начали восхождение к вершине золотого граммофона. Предлагаю расслабиться, пятница все-таки, и продолжить наслаждаться не спеша самыми крутыми песнями из нашего эфира. На очереди 18-я строчка. Здесь заряженный витаминами и сочным цветом хит группы «Моя Мишель» «На малиновой луне».
17: Номер 18.

0: на «Малиновой луне». В лучшей двадцатке русского радио «Моя Мишель». Сегодня мы застукали музыкантов на 18-м месте золотого граммофона, откуда хорошо видна эта яркая, сочная летняя сторона Луны. Ну а сейчас самое время узнать, какая песня расположилась на 17-й строчке. А здесь, между прочим, новинка этой недели. Совершенно летняя, 18+, композиция от группы «Серебро». «Мало огня».
1: Номер 17.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Будь в Прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Русское радио на спорте.
11: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
12: Привет!
13: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
14: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
15: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Еще два блинчика и все, расходимся. Сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вами «Русское радио. Двадцатка актуальных хитов нашего эфира». Меня зовут Алена Бородина, и я как опытный гид сопровождаю вас на пути к вершине золотого граммофона. Посмотрите налево, посмотрите направо, не забудьте попить водички. Ну а там, на самом верху, нас ждет встреча с победителем или победительницей еженедельного хит-парада. Дорога длинная и, как всегда, интересная. На очереди 16 место. Здесь обладатель «Облачного атласа» и других небесных приколюх Владимир Пресняков «Выше облаков».

всегда, выше облаков поднимается Владимир Пресняков. Сегодня облака зависали над 16-й строчкой из золотого граммофона. А у меня предложение. Давайте переместимся выше и узнаем, что нас ждет на 15-м месте. Картина маслом. Снова море пролитых слез из-за ребят из группы «Бис». Таня, не плачь. И вы, девочки, тоже. На всякий случай, не плачьте.

На 15-м месте лучшие двадцатки русского радио прекрасно устроились ребята из команды «Бис». Мы слушали их слезоточивую композицию «Таня, не плачь», а я предлагаю собраться в круг, взяться за руки и устроить хоровод вокруг звездных именинников недели. 29 июня родился певец Сосо Павлиашвили. 1 июля – певец Александр Панайотов. 2 числа – певица Диана Гурская и «Елка». 3 июля – поздравления принимают актер Том Круз и певец Родион Газманов. Если вы взяли и вдруг родились на этой неделе, то знаете, что мы вас тоже от души поздравляем и искренне желаем вам всего самого распрекрасного. И песня будет в подарок от «Жасмин». «Какое счастье!»

0: На 4 строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне «Жасмин». И это происходит потому, что поклонники «Жасмин» активно голосуют на сайте русрадио.ру. У меня, кстати, предложение. Давайте прямо сейчас немного замедлимся. Остановимся на минутку. Дела подождут, это всего 60 секунд. Оглянитесь по сторонам, обратите внимание на то, что прямо сейчас за окном проходит лето, которого мы так ждали. Сумасшедшая зелень, вот эти яркие цветы, сочные ягоды и даже знакомые песни звучат с особым оттенком. Ну хорошо же, согласитесь. Давайте попробуем никуда не спешить и наслаждаться каждой летней минутой. Ведь лето так быстро пролетает. Ну и сейчас, без спешки, мы с вами послушаем песню, которая сегодня оказалась на 13-м месте золотого граммофона. Это Александра Воробьева «Взгляды».
1: Номер 13.

0: На русском радио. Реклама на русском.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 499.
14: На Русском радио «Золотой граммофон».
15: «Золотой граммофон».
16: Вы слушаете Русское радио и правильно делаете. Я вас поддерживаю, причем обеими руками, потому что тоже не люблю пропускать что-нибудь интересненькое. А у нас в эфире 20 главных песен этого лета. Впереди дюжина золотых хитов. Да, добирались с душой, как для самых любимых людей. И на 12-м месте золотого граммофона Маша Вебер «Вся в огне». Слушаем ее хит «Гори».
17: Номер 12.

0: «Гори» на 12-й строчке золотого граммофона «Страсти мордасти» от Маши Вебер. А мы двигаемся дальше. Все дороги ведут нас к вершине золотого граммофона. По дороге мы сделаем еще несколько остановок, одна из которых будет на 11-м месте. Здесь уютно устроилась Лариса Долина на 3 строчки. За неделю поднимается в лучшие двадцатки русского радио ее хит «Последнее прощай».
1: Номер 1.

0: на русском радио. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Оформили кредит за последние 3 года? Не знаете, можно ли отказаться от страховки или дополнительных услуг? Получите консультацию по вашей ситуации. Телефон 8-908-513-22-33. ИП Сватанюк Виктор Анатольевич. ОГРН ИП 323-619-600-089-848.
13: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
15: Все нормально, у хулигана.
0: Только лучше.
15: Останься со мной.
0: Только любимое.
16: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
17: Золотой граммофон. Золотая история.
18: Сегодня в рубрике «Золотая история» я вам поставлю хит 2005 года группы «Чай вдвоем. День рождения». У меня есть с этой песней личная история. Когда я ехала в лимузине на собственную свадьбу, в машине почему-то заиграла эта песня. И попала на видео, которое навсегда вошло в мою семейную историю. Боже мой, как вчера, а между тем прошло уже больше 20 лет. Итак, 10-я юбилейная церемония «Золотой граммофон. Чай вдвоем. День рождения».

0: Золотая история.
1: Слушатели Русского радио ждет еще один хит нашей золотой коллекции. На сей раз мы с вами отправимся на 23-ю церемонию вручения главной музыкальной премии России «Золотой граммофон». Именно в тот год на свет появилась песня, которая по-новому открыла для всех нас любимую певицу Ёлку. Кстати, Лиза на этой неделе именинница, и поэтому ее от души поздравляем. Слушаем хит «Мир открывается».

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Банке России вновь опровергли слухи о возможной заморозке средств граждан на депозитах, передает РИАМА. По словам зампредседателя Центробанка Алексея Заботкина, подобный сценарий не рассматривается и не может быть реализован. Ранее в информационном пространстве неоднократно появлялись предположения о возможных ограничениях для вкладчиков. Однако в регуляторе заявляют, что подобные опасения не имеют оснований. И к другим темам. Россияне смогут маркировать созданный искусственным интеллектом контент в сервисах и соцсетях. Такие положения предусматривает законопроект о поддержке развития технологий нейросетей. Предполагается, что наличие маркировки и контента будет востребовано в сфере массовых коммуникаций, образования и рекламы. Это позволит не вводить людей в заблуждение. Маркировать фото и видеоматериалы, созданные с помощью нейросетей, россияне будут добровольно. Основные ошибки школьников на едином госэкзамене по базовой математике в этом году связаны с недостаточным уровнем понимания условия задания во время чтения, пишет

0: проигном со ссылкой на Рособорнадзор. Также школьники ошибались в вычислениях. Экзамен в основной день сдавали более 300 тысяч человек. Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме во всех регионах. Основную аудиторию сервисов аренды электросамокатов в стране составляют мужчины. На них приходится около 70% пользователей, говорится в исследовании. Самыми активными пользователями кикшеринга оказались россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Аналитики также отметили рост интереса к кикшерингу в регионах. В число лидеров вошли Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Инструкция к июлю. Шаг 1. Открыть окно. Шаг 2. Впустить жару. Шаг 3. Забыть, что за окном есть что-то, кроме солнца и мороженого. Шаг 4. Пить лимонад и делать вид, что мы в отпуске. Ну и шаг 5. Повторять каждый день все это вышеперечисленное, пока лето не закончится. На календаре. 3 июля. Вы настроились на Русское радио, а мы настроены этот пятничный эфир провести в вашей компании. В студии Алена Бородина. Продолжается «Золотой граммофон». Впереди еще 10 распрекрасных хитов. Ну а прямо сейчас небольшая экскурсия в прошлое.
1: 20.
2: «Винтаж» открыли сегодня граммофон. Малахит.
1: 19.
3: Если станет грустно, я тебе спою.
2: Анна Семенович. «Если станет грустно».
1: 18.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
2: Плюс две строчки. «Моя Мишель» на малиновой луне.
1: 17.
2: Новинка этой недели – серебро «Мало огня».
1: 16.
3: И где-то выше облаков.
2: Владимир Пресняков. «Выше облаков».
1: 15.
3: Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
2: Бис. «Таня, не плачь».
1: 14.
3: Какое счастье вдвоем любить одно.
2: Плюс 4 строчки у Жасмин. «Какое счастье».
1: 13.
2: Александра Воробьева. «Взгляды».
1: 12.
3: «Гори, звезда моя».
2: Маша Вебер. «Гори».
1: 11.
3: «Последнее прощай».
2: Плюс 3 строчки у Ларисы Долиной. «Последнее прощай».
1: 10 первых.
2: Мы распрощались с прошлым и устремили свои взоры в будущее. Впереди десятка лучших песен русского радио. Ее открывает Николай Басков. «Туманы».

На 10-м месте золотого граммофона сегодня примостился Николай Басков, очертания силуэта которого мы узнаем даже в тумане. Она ждет встречи с певицей, которая обладает феноменальной памятью. Плюс 3 строчки за неделю и шикарные фото на красной дорожке, которые сегодня специально для Ирины Дубцовой постелили на 9-м месте главной двадцатки страны. Итак, Ирина Дубцова. Память.

0: «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 35 ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
2: Это точно город?
3: Да, вы просто в сиянии. Вид на парк Патриарший, двор без машин, сад, школа, спорт и покупки рядом с домом. ЖК «Сияние» от «Югстройинвест». Литер 26. Раннее бронирование открыто. Звоните звездочкой 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Усиление потенции. Быстро. Ура-Про. Подробности по телефону 310-2310. Звоните прямо сейчас.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Попробуй.

0: Печерские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. 2 современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг. Все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Партнер проекта – загородный комплекс «Фулл Хаус».
4: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
3: 16+.
5: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны.
10: Что слушает страна?
11: И как бы ни старался, никак.
9: Русское радио.

0: русском. На русском радио «Золотой граммофон».
1: Золотой граммофон.
2: Пятница – это не только маленькая жизнь, но и большая, огромная надежда, что выходные пройдут не как всегда, ну а как-то по-особенному. Чем бы вы ни занимались, в предстоящий уикенд русское радио приготовило достойный саундтрек, так что не теряйте любимую волну. Мы же продолжаем исследовать лучшие песни нашего эфира. Впереди еще 8 достойных вашего внимания хитов. Ну и прямо сейчас послушаем гордого отца, который на этой неделе отметил день рождения любимого сына Мартина. Это Филипп Киркоров. Филипп, поздравляем и слушаем хит «Давно все хорошо».
0: Номер 8.
3: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: На 8-м месте золотого граммофона сегодня разместился Филипп Киркоров, который отчитался о своем душевном и эмоциональном состоянии. Давно все хорошо. Ну и прекрасно. Ну а мы продолжаем наслаждаться летом. Женщины пытаются оттащить мужчин от телевизора, девочки бесполезны. Когда идет чемпионат мира по футболу, наши чары теряют силу. Но чемпионат однажды закончится, так что наберите терпения. Впереди еще одна незабываемая встреча. 7-я строчка граммофона, именинник недели Александр Панайотов и Алиса. Слушаем хит «Бумажный змей» и поздравляем Сашу с днем рождения.
1: Номер 7.

0: на русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
4: крутые новости,
3: крутые игры,
4: крутая музыка.
3: И все это...
4: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
18: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек.

прогноз на июль. Жара, жара, жара и снова жара. Местами шашлыки и лучшие песни страны, которые звучат по всей территории вещания русского радио. Вообще, лето — единственное время года, когда даже кофе хочется пить холодным. В нашем эфире продолжается местами охлажденный, местами обжигающий золотой граммофон. С вами Алена Бородина и двадцатка самых лучших песен этого лета. На очереди 6-е место. Здесь мощный взлет недели, песня «Эпилог», которую нам представят Анна Асти и Дима Билан. Плюс 5 строчек.

На 5 строчек поднимается в золотом граммофоне Анна Асти и Дима Билан. Их совместная работа «Эпилог» сегодня уверенно разместилась на 6-м месте. Она ждет пятерка лучших. 5 главных хитов русского радио по версии наших слушателей. Кто же ее откроет? Давайте узнаем. Вам намекнуть или сразу сказать? Не буду тянуть кота за хвост, коты этого не любят. На 5-м месте золотого граммофона мод «Намек на нас».

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: На 5-й строчке лучшей двадцатки русского радио сегодня неплохо устроился мод. Мы слушали его хит про намеки и правила и в очередной раз убедились, что иногда лучше избегать намеков и говорить прямо ротом. На календаре пятница, за окном лето. Июль только-только начался, и мы уже можем оценить его прелести. И я в полной мере предлагаю вам насладиться его дарами. Вот лично я огуречная душа, и знаете, просто кайфую от молодых огурчиков. Да, огурцы сейчас можно купить и зимой, но летом, в июле, они такие сочные, хрустящие. Свежий, как огурчик, в золотом граммофоне появляется наш следующий герой. Это Артур Пирожков из семейства самых красивых.
2: Номер 4.

самый красивый, по его собственному мнению, Артур Пирожков, сегодня красовался на 4-м месте лучшей двадцатки русского радио. А я уже вижу финишную ленточку. В «Золотом граммофоне» осталось 3 песни. 3 главных хита этого лета. Но только одна всю следующую неделю будет носить гордое звание «Лучшая песня страны». Итак, сейчас расскажу, кто сегодня притаился на 3-й строчке. А здесь певица, которая живет с блеском в глазах, будто завтра звездопад. Это Мари Краймбрери. «Давай не ждать».

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
13: На Русском радио «Золотой граммофон».
14: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На Русском радио продолжается исследование лучших песен страны, и в ближайшее время мы будем закругляться. Но пока еще не пошли титры. В общем, рано говорить «оп». Меня зовут Алена Бородина. Каждую пятницу я представляю вашему вниманию двадцатку главных хитов нашего эфира. Впереди второе место «Золотого граммофона». Здесь победитель прошлой недели Сергей Лазарев. «Компасы».
15: Номер второй.

0: На второй строчке еженедельного хит-парада русского радио сверяется с жизненными ориентирами Сергей Лазарев. Мы слушали его хит «Компасы». А у нас новый лидер. На первом месте золотого граммофона, как я и предсказывала на прошлой неделе, оказалась Татьяна Куртукова, которая ввела моду на современный этно-фолк, а ее хит «Алешенька» привел певицу на вершину главного хит-парада страны. Да, девочки, при желании можно скинуть туфлюшки и босиком пуститься в пляс. Что говорит слова, вы знаете. Татьяну поздравляем с победой, ну и Алешеньку с Аленушкой заодно.
1: Номер первый.

0: Алешенька, лучшая песня недели по версии слушателей Русского радио. Татьяна Куртукова сегодня водила хороводы на вершине золотого граммофона. Наши поздравления! Если вы хотите влиять на итоги хит-парада, заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте за те песни, которые пришлись вам по душе. Я, Алена Бородина, говорю до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Желаю всем теплого, солнечного июля, спелых ягод, сочных фруктов, живых эмоций, классных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо, пока!
1: На Русском радио. Каждое воскресенье слушай.

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайд. Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.
1: Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россияне смогут получать госуслуги в формате одного окна в 12 странах мира. В Армении, Киргизии, Турции, Арабских Эмиратах заявители будут принимать в информационных центрах «Консул Прайм», а в остальных странах – в представительствах Россотрудничества. В Армении, Казахстане, Узбекистане и Киргизии, например, россияне уже могут получить СНИЛС и квалифицированную электронную подпись. И к другим темам. Спрос на недвижимость в Крыму и Сочи сократился на 30-65%, пишет «Коммерсант». Это продиктовано снижением туристического потока, логистическими проблемами и разочарованием инвесторов, которым не удалось получать ожидаемую доходность. Сергей Собянин сообщил о новых достижениях российской медицины. Впервые врачам Института Склифосовского удалось провести гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга, из-за чего у пациента был сдавлен зрительный нерв. Медикам удалось сохранить пациенту зрение. Такая операция была проведена в России впервые. По информации мэра, сейчас строится новый медицинский комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи для всех жителей нашей страны. Реализация этой задачи проходит в соответствии с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». В российские кинотеатры постепенно возвращаются крупные зарубежные релизы. Байопик «Майкл» уже собрал более 1,5 миллиарда рублей. Официально вышли хорроры «Обсессия» и «Закулисье реальности». При этом отказываться от теневого проката кинотеатры не спешат. Как выяснили «Известия», с начала года короткометражки, с которыми в рамках предсеансового обслуживания показывают такие фильмы, заработали более 1 миллиард рублей с начала года. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии

0: Все события в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Припевочка. Юлия Савичева на Русском радио. Девочка на старте нового музыкального часа. На старте нашего с вами пятничного вечера. Чем лучше погода, тем сложнее совершать свой каждодневный подвиг, то есть отсидеть рабочий день в четырех стенах. Но вы справились? Вы смогли, уже начало восьмого в столице, рабочий день официально закончен. Поздравляю! Дальше, а дальше что хотите? Хотите за город? Хотите в городе, в гостях, в одиночестве, на природе? Глаза разбегаются от разных вариантов, как же проводить пятницу и провести при этом выходные. Мы в любом случае будем рядом. Это Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
4: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
5: 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио большой страны.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Это Зиверт на Русском радио в городе лето. И это, пожалуй, самое главное. Лето продолжается. Сегодня 3 июля, то есть, по большому счету, у нас 2/3 лета еще впереди. Можно даже похудеть к лету, если сильно постараться. Ну, к бабьему, например, уж точно. Хотя, какая разница? Отдыхайте, пожалуйста. Вообще ни о ком не думайте, кроме себя и собственного удовольствия. Ну и близких, конечно, тоже не забывайте. Это важно. Берите друзей, родных в охапку, отправляйтесь гулять. Потому что по закону подлости обычно у нас выходные. Вернее, будни у нас теплые, солнечные, летние. А выходные начнет лить и будет холодно. Так будет и в этот раз. Поэтому спешите зацепить идеальную летнюю погоду и идеальную летнюю пятницу. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Рад вам.

0: по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru. Антоновка по-русски. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Антоновка по-русски. Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
5: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
4: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное
5: «Да».
4: Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: Это группа «Градусы» на русском радио. Новинка на ресницах. Ну, все новое — это всегда способ выделиться, потому что все новое быстро приковывает интерес и внимание. Но другое дело — не забыться через год, через два, через 10 или даже 30 лет. Вот у группы «Руки вверх» это получилось. В честь 30-летия группы сейчас проходит большой гастрольный тур по Москве, и очень скоро в столице стадионные концерты в честь 30-летия. У вас есть возможность, кроме того, чтобы получить туда специальное приглашение, мы начинаем их разыгрывать со следующей недели, так вот, у вас есть возможность получить супервозможность, уникальную, эксклюзивную. Это личная встреча с Сергеем Жуковым. Победители тоже смогут вот таким образом стать ближе к кумиру в прямом смысле этого слова. Что нужно сделать? Ну, конечно же, слушать внимательно русское радио, потому что со следующей недели в столе заказов мы будем дарить и пригласительные, и возможность лично встретиться с вашим кумиром. Так что, пожалуйста, следите за эфирами, читайте подробности на сайте rusradio.ru и повторяйте слова любимых песен, потому что скоро идем на юбилейное шоу «Руки вверх» и будем голосить вовсю. Повторяем матчасть, она меня целует, «Руки вверх» дальше на русском.
1: Когда

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Официант, принесите мне дверь. Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

сдаться, но врагу не сдается наш смелый Артур. И вы не сдавайтесь, пожалуйста, ну уже все самое сложное позади. Вечер пятницы. Если вы жалуетесь, что у вас работа тяжелая, вы посмотрите на кондиционеры. Вот у кого работа тяжелая была на этой неделе, в плюс 30, правда? Поэтому не теряем кондиции, не теряем времени. Отдыхаем. Чего тянуть-то? Все, пятница, вечер. Русское радио, ваши приемники. Меня зовут Максим Привалов. Здрасте, здрасте. Добро пожаловать. Планы большие, планы грандиозные. На вас, разумеется, распространяются тоже. Вечерний слой заказов, русский старт. Все по полной программе. Оставайтесь с нами, и все будет хорошо.

больше ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем.

0: Реклама на русском.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Попробовал.

0: Русские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не должна превышать среднюю скорость пешеходов и составлять 5-6 км в час. Об этом заявила первая зампредседатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС. По ее словам, в местах, где отсутствует возможность движения электросамокатов иначе, как по тротуару, скорость должна быть сопоставима с пешеходной. Власть Ростова подумает о внесении благоустройства парка «Дружба» в список расходов при формировании бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Об этом пишет «Домострой.ру» со ссылкой на администрацию города. Напомним, что реконструкция парка продолжается с 2022 года, но из-за расторжения договора с подрядчиком работы были приостановлены. В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ограничило пребывание граждан. Ограничение распространяется и на въезд транспортных средств на территорию лесного фонда, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований. Опрос показал, что 50% россиян скорее бы выбрали кошку в качестве домашнего питомца. Респонденты объяснили выбор тем, что кошки спокойнее, не требуют прогулок и доставляют меньше хлопот. Собак предпочли 45% опрошенных. Участники исследования назвали их более любящими, преданными и умными, а также отметили, что с ними не бывает одиноко. Еще 5% выбрали вариант «другое». Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Начало 10-го в столице. Если вы еще на работе, то, скорее всего, вы представитель одной из пяти профессий, которые чаще всего перерабатывают. Кто именно отличился на этом фронте? Расскажу через пару песен, а пока о планах музыкальных. Владимир Пресняков, Ёлка, Елена Север, Дмитрий Маликов, группа Добро, Дима Билан, Александр Плаётов и многие-многие другие. Это Русское радио. У нас много музыки и вся любимая к тому.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Реклама на русском.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Партнер проекта – загородный комплекс «Full House».
4: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Full House» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
5: 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио.

обещает, хоть бы раз увез Алексей Чумаков. Увезу тебя на море, только что здесь на русском. Если что, мы готовы, Леша, мы готовы, чемодан собран. Только мы и к ней, мы с радостью, мы мигом. Желаю вам встречи с морем этим летом, ну хотя бы на недельку, ну хоть на 3 дня, ну увидеться, ну окунуться, ну кайфануть и отдохнуть. Не все же работа, правда? Кстати, обещал вам рассказать про переработку. Так вот, самые длительные переработки в России у учителей и медсестер, у врачей, у менеджеров и у юристов. Вот такие опросы прошли. Меньше всего перерабатывают программисты, системные администраторы. Вот так. Ну, артисты, понятное дело, в этом списке не обнаружены, потому что у них вообще график не нормированный. У очень популярных артистов так вообще график несовместимый. С личной жизнью уж точно. Ну вот Владимиру Преснякову повезло. И с графиком, и с личной жизнью. Учусь любить дальше на русском.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Русское радио приглашает.
4: Мороженое, чипсы.
5: Таких дедушек не бывает.
6: Отец твоего отца.
3: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
3: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
2: 6+.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
8: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Гладио.
1: Это Хорни на русском радио. Ты узнаешь ее. Скоро мы узнаем его. Нового победителя чемпионата мира по футболу. В разгаре первенства. Даже те, кто не интересуется этой игрой, сталкиваются с новостями, потому что чем ближе к финалу, сейчас уже 1/8, тем напряженнее моменты, тем более горячие эмоции, ну и тем интереснее новости прилетают. Вот сегодня, например, все обсуждают забавный факт. Значит, сборная Англии, они 6 июля будут играть с Мексикой в рамках 1/8 финала. Так вот, сборная Англии получила официальное разрешение на использование, внимание, Виагры во время турнира для борьбы с последствиями игры на высокогорье. Ну, сразу люди стали шутить, они точно приехали туда в футбол играть. Да, говорят, что перепады большие, потому что чемпионат в разных климатических условиях находится. И вот игра, которая ждет англичан, она будет на высоте 2240 метров над уровнем моря. В Мехико такой стадион, Ацтека он называется. И вот что, как бы нивелировать эти последствия, им рекомендовали препарат, где действующее вещество точно такое же, как в Виагре. Силденафил называется. Ну, посмотрим, поможет или нет. Ну, в общем, интересная история такая с чемпионатом. Много сюрпризов, много моментов. Таких неожиданных, кто-то уже вылетел, кто-то наоборот преподнес сюрпризы. Пока действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, насколько я помню. Хотя не очень внимательно слежу, но, по-моему, аргентинцы. Посмотрим, что там будет дальше. У нас точно известно, что будет дальше. Дима Билан, Виктория Дайнек, Александр Панайотов. Но все они после елки. Оставайтесь на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

Это Виктория Дайнек на русском. Фильм не о любви. Ну что, мы с вами добежали, дошли, доковыляли в зависимости от степени усталости до пятницы. Дальше прямая в виде пятничного вечера. Такая короткая дорога к выходным. То есть еще немножко, еще чуть-чуть, и они... Те самые любимые долгожданные. На русском радио по выходным еще больше любимой музыки. Плюс в этот раз будет возможность кое-что приятное от нас получить. Ну, такой легкий спойлер, намек, но пока без подробностей. Сами услышите, сами обрадуетесь. Пока же радую вас я, радую музыкой. Меня зовут Максим Привалов. 20:47, время московское. Радио русское.

0: Реклама на русском. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Glav Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на... Русское радио. Всегда с тобой.
5: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти рассматривают возможность снизить норматив обязательных биржевых продаж дизельного топлива с 16 до 10% от объема производства. Предполагается, что перераспределенные объемы направят напрямую на обеспечение потребностей аграриев. Сроки действия новых параметров пока не определены. Профильные ведомства должны подготовить необходимые документы и до 6 июля представить в правительство. И в продолжении темы. Вице-премьер Александр Новак обсудил напряженную ситуацию с обеспечением топливом в Иркутской области и Забайкальском крае с главами регионов и отраслевыми ведомствами. Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива на региональные рынки. Проблемы с поставками топлива на АЗС в стране начались в конце мая. На данный момент ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходит экспертизу. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по устранению последствий ЧС. Уточняется, что в настоящее время идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута анапских пляжах. Работы контролируются Роспотребнадзором. Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли, показал опрос. 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику. И лишь 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом, и они используют именно этот путь. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

Николай Басков на русском радио. Туманы. Народный артист стремительно сближается с народом. Настолько, что даже частушку он начинает петь. По крайней мере, мне эта песня что-то такое частушечное напоминает. Ну, это мои ассоциации и мои проблемы. Надеюсь, что у вас беспроблемный вечер. И бензин есть, и хорошая компания есть. И все на свете тоже имеется. Если чего-то нет, ну, относитесь к этому философски. Очередная пятница, вроде бы ждешь ее, начиная с понедельника, а как придет, ну вот не знаешь, за что и хвататься. И это надо, и это хочется, и туда. Ну что ж, хвататься за голову остается. Ладно, вам еще можно за телефон схватиться и держать его, потому что скоро он точно пригодится. В следующем часе у нас вечерний стол заказов для приветов, поздравлений, разных нежностей, ну и всего того, что заблагорассудится. Поэтому оставайтесь поблизости приемников, которые вещают русское радио, и все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

Изменение моей мечты. Интересно, Нюша на русском радио, но у всех свои мечты, свои желания, а вот как их исполнить, это другой вопрос. Вот, кстати, на следующей неделе, если быть точным, с 6 на 7 июля в ночь, как раз у нас праздник Ивана Купала, и можно найти тот самый заветный цветок папоротника, который желания твои и исполнит. Ну, по крайней мере, так легенды гласят. Что касается желаний, ну, повторюсь, что это дело индивидуальное, но есть, наверное, какие-то общие вещи, например, чтобы выходные были чуть побольше, чтобы лето не заканчивалось, чтобы близкие, родные были здоровы и счастливы. Ну и для себя что-нибудь такого сокровенного. Пусть все сбудется. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. Это вот уже Артур Пирожков звуки подает. Похудеем позже на русском.

0: Ирина Дубцова на русском радио. Медали. Кстати, каждый раз публикуется статистика, сколько медалистов заканчивают школы. Но если я все правильно понял, 17% в этом году. Ну, это очень прилично, это очень круто. Я вас поздравляю, умники, умницы. Ну, и их родители, которые тоже к этому, конечно, приложили руку, сердце или ремень. У всех свои воспитательные меры, но тем не менее, все получилось. Пусть дальше будет только лучше. Золотое или серебряное будущее вам. Пророчим. Кстати, что касается наших дальнейших планов, то они кинематографические. Рубрика «Афиша» позовет нас в кино. А мы ведь пойдем, мы такие.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов, второй летний киномесяц. Давайте начнем не тривиально, не с премьер, а с андеграунда. Хочется чего-то эдакого, знаете, не просто лимонада, а изысканного лимонада. Комедийные фэнтези «Кто есть кто» открывает нашу подборку новинок, 16+, кстати. Обычная семья утром просыпается необычной, все меняются телами. Папа с мамой, дочка с бабушкой, подростки-близнецы вообще путаются в собственных ролях. В доме начинается настоящий хаос. Хаос в хаосе, получается. Уверен, этот изысканный каламбур привлек еще больше внимания к июльской премьере. Дальше уже не до смеха. В самолет пробрался монстр. Нет, инопланетное что-то, которое заражает пассажиров вирусом. Несколько человек спаслись в грузовом отсеке. Что дальше? Хоррор «Рейс 298», если хочется пощекотать нервишки. Если нет, то ловите успокоительное, документальное. «Легенды леса». Режиссер отправляется в сердце дикого леса вместе с отцом и сыном в ожидании встреч с величественными оленями, неуклюжими совятами, смелыми лисицами и юркими горностаями. Я тоже жду не дождусь нашей встречи через неделю в «Афише» на русском.
1: Русское радио.

0: Любви.
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-770-4668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Этим мы с вами занимались всю неделю подряд. Таю, Валерия, на русском, да, жаркая была неделька, в прямом и переносном смысле, но хорошо, что сегодня пятница вечер. Рабочие дела закончены, надеюсь, у всех, ну или, по крайней мере, у большинства, начинаются дела приятные или дела сердечные, как вот, например, у Хамалинова. А если это любовь, следующим номером на русском. Но если это любовь, то тем более нужно писать признание в наш вечерний стол заказов. Он в следующем часе в 22:00. Привет и поздравления, разные нежности озвучиваю я. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». А если...

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31 градус.
0: Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Вызываемый абонент еще не придумал отмазку. Пожалуйста, перезвоните позже.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Граждане, которые присматривают за близкими и родственниками, с 27 года начнут подтверждать такой уход для пенсии по новым правилам. Теперь сообщать о начале таких периодов нужно будет заранее, а не после их завершения, как это происходит сейчас. Для удобства подачи согласия и заявления со следующего года их прием будет организован не только в отделениях соцфонда, но и через госуслуги. Госдума в ближайшее время может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО. Речь идет об уточнении лимита компенсации на уровне в 400 тысяч рублей. В случае, когда страховщик не может обеспечить проведение восстановительного ремонта в рамках автогражданки. Меры необходимы из-за сложностей в поставках запчастей. Сергей Собянин сообщил о новых достижениях российской медицины. Впервые врачам Института Склифосовского удалось провести гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга, из-за чего у пациента был сдавлен зрительный нерв. Медикам удалось сохранить пациенту зрение. Такая операция была проведена в России впервые. По информации мэра, сейчас строится новый медицинский комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи для всех жителей нашей страны. Реализация этой задачи проходит в соответствии с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». 49% опрошенных россиян предпочитают доверять своих домашних животных родственникам или друзьям на период отпуска, а 24% респондентов вовсе вынуждены отказываться от поездок ради комфорта своих любимцев. И только 18% берут животных с собой в путешествие. Услугами специальных зоогостиниц пользуются лишь 6%. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вечерний «Стол заказов» на русском радио. Сегодня у нас 3 июля. Это день сотрудников ГИБДД. Поэтому, водители, сегодня, пожалуйста, будьте предельно аккуратны, ответственны, вежливы и не портите людям праздник. От всех от нас хочу пожелать, дорогие сотрудники ГИБДД, давайте с вами реже встречаться. Ну, или по какому-нибудь только приятному поводу, ладно? 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджер. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Также жду ваших посланий в наших группах. Официальная группа Русского радио ВКонтакте. И точно такая же близняшка в Одноклассниках. Они, правда, зеркальные, поэтому туда или туда, куда удобнее, туда и пишите. С удовольствием прочитаем, озвучим, постараемся охватить как можно больше радостных поводов и улыбчивых лиц. Вперед!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет любимую деревню Селяне. Это Тверская область. Поздравьте с днем ГАИ, ну то есть ГИБДД, отделение госавтоинспекции, МВД России, Западнодвинский. В особенности Леху, Серегу, еще Леху, Даню и Вову. И самое главное, Алексея Анатольевича Богомолова. Сразу понятно, кто там начальник. Всех с праздником от западнодвинских гаишников, от Оксаны конкретно. Оксаночка, с праздником вас. Спокойных, легких дней, ночей, будней, выходных. Неважно, но особенно в праздник хотя бы, чтобы никто не трогал и не досаждал. Здрасте, любимое русское радио. Привет маме. Зовут ее Елена. Пусть сегодня у нее будет особенный день. Пусть все задуманное легко сбывается. Это из города Тольятти, от, судя по всему, от Марии. Привет в Смоленск. Любимой семье, маме, сестре Лене, дочкам Оле и Даше. Решили устроить с девчонками небольшую клубничную вечеринку. Всем хорошего настроения. Ой, как здорово. Ну, это вот прям такая клубничная вечеринка, что сначала надо поработать, собрать клубнику, потом съесть. Или у вас прям просто купили и хомячим. Вот это лучший вариант, наверное. Хотя не знаю. Так. Добрый вечер. Здрасте, Максим. Легкого эфира. Спасибо за позитив. Привет сыну Андрею, невестке Анечке, брату Володе, племянникам, соседкам. Племянник Дима сейчас отдыхает в Беларуси. Хорошего отдыха ему. Всем добра, счастья, здоровья, мира, отличного настроения, даже если за окном будет дождик. С любовью от Татьяны. Ой, Танечка, спасибо. Еще от нее же приписка. Поздравления для брата Володи с днем сотрудников ГИБДД. Он работал как раз долго в ГИБДД и даже был начальником ГАИ в районном поселке. Он был честным гаишником. Здоровья ему и всех благ, Таня. Ой, Танечка, ну, бывших, как известно, не бывает, поэтому пусть Володя принимает сегодня поздравления и приятным делом и словом вспоминает бывшую работу. 8-916-003-105-7. Хотите нам о чем-то или о ком-то рассказать, мы с удовольствием выслушаем. Пишите.
0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечерний стол заказов на русском радио. Не проходите мимо, оставьте свой след в нашем эфире. Привет маме и папе, семья Ершова. Хорошо посидеть в беседке и отдохнуть пятничным вечером. Ну и идеальная же картина, идиллический отдых. Еще давайте вот такое открою. Ой, мамочки, тут трехтомник какой-то нам прислали. Сегодня, значит, слышен звон бокалов. Для этого есть замечательный повод. Сегодня у дорогой свекрови юбилей. Ты воспитала отважного рыцаря моей души. Ты дала мне возможность испытать настоящее счастье. Благодарю тебя за это. Пусть жизнь будет длинной, счастливой, прекрасной. Пусть никакие невзгоды не мешают тебе наслаждаться прожитыми годами. Здоровье пусть не пошатывается, а разум не мутнеет. Жизни долгой, яркой, счастливой тебе желаю. И дальше идут стихи. Ну вот, милая моя поздравительница, а вот, ну я при всем желании, это я буду до завтра читать, потому что там так много, так красиво. К тому же, мне кажется, что вы сможете это сделать лучше, вот тет-а-тет, глаза в глаза. К сожалению, непонятно, как зовут вашу любимую свекровь, у которой приключился день рождения. Ну вы, пожалуйста, ее от нас тоже поздравьте. Приветик, Русское радио. Привет семье, трем сыночкам, лапочке дочке и любимому мужу Вове. Сегодня помыли террасу, теперь сидим шашлычем. Ваша мама и жена Настя. Приятного вам, заслужили. Здравствуйте, привет другу Алешеньке от Наташи, таксистки из Астрахани. С днем ангела Андрея и мужа Дмитрия. Здоровья, благополучия, исполнения желаний и мечт. Наталья из Калининграда. С днем города. Сегодня разве, а не завтра? Ну ладно, может быть, с наступающим. Аленушка, любимая, уважаемая, солнышко, звезда, ты самая добрая, нежная. А, это к Аленушке Бородиной нашей. Вот это да. С уважением, Марусечка Лебедева из Санкт-Петербурга. Но мы постараемся до Аленушки донести вашу нежность. Не расплескать. Так, еще кого уважим? Хочется, конечно, как можно больше, но вот пытаюсь ловить сообщения, летят прям. Здравствуйте, Русское радио. Привет друзьям, Лене и Ване Брилевым. Спасибо, что вы сейчас у нас. Желаю, чтобы мы почаще встречались вместе. Очень ценю, что вы у меня есть, ваш друг Виктор Казаков. Прелестно. Это повод чуть-чуть передохнуть, напомнить вам о наших контактах. 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры, плюс социальные сети, группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Ваяйте.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрейшего вечера, это Русское радио, перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Как зовут вас, не забудьте, пожалуйста, о подписи, отправляя нам сообщение. Мы всегда с благодарностью озвучиваем и представляем наших слушателей. Русское радио, приветик. Приветик Ростову. Сори, Ростов — это не город, это человек. Александру Александровичу Ростову. И Ларисочке Лебедь. И племяшке Захарке. Спасибо вам. На здоровье. Разобрались. Ура. Следующее сообщение. Сергеев Посад. Тут уж точно. Хочу передать привет любимой доченьке Адель и любимке Масе Бакурину. Подпись ваш, одуванчик. Игрива. Еще что у нас есть? Здравствуйте. Привет Андрюхе Варламову из Белебея. Очень любит вас слушать и обрадуется, если услышит себя в приемнике. Всему Белебею привет. Глеб, видимо, отправил. Ну, порадуем Андрюху. Так, открываем вот это послание. А здесь привет друзьям, товарищам, семье Кобзевых, Александру и Кристине. Пламенный привет и поздравьте меня с окончанием очередной сессии. Студент Сергей из города Ельца. У Сергея вас поздравляю. Помню вот это ощущение, когда думаешь, ой, ну все, сейчас куда-нибудь заброшу вот эти вот учебные вещи и не буду доставать их несколько месяцев. Пусть пылятся, по ним надо соскучиться. Чувство абсолютное, даже в отпуске потом вот этого чувства не испытываешь. Только, вот я помню, в школе и в студенчестве. Потому что отпуск — это все равно взрослая жизнь, ты понимаешь, что он там тебя будет дергать, так или иначе. А вот когда красота. По-доброму завидуем. Из Беларуси нас приветствуют. Лучшей подружке Анюте Мешковрой? Не знаю, куда ударение. Мешковрой? Может, лишняя буковка затесалась? В общем, люблю тебя сильно, твоя подруга Екатерина. Тут уже разночтений не может быть. Теплого пятничного вечера любимому мужу Андрею Михайловичу. Следующие слова. Не гони. Мы успеем к бассейну и шашлыкам. Твоя зая. У вас будет ночной заплыв, ночные шашлыки, они тоже вкусные. Так что давайте, не гоните. А вообще, радуйтесь, что есть на чем гнать. Ну, в смысле, что бензинчик водится у вас, это хорошо. Пусть у всех все будет. Половина 11:00, 22:30, столица, это Русское радио. Мы слушаем дальше.
2: Здравствуйте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем наше приятное дело передавать приветы, связывать влюбленные сердца, соединять их в одно, поздравлять сотрудников ГИБДД с праздником. Сегодня у них профессиональный день, так что давайте, присоединяйтесь. Из Астрахани нас приветствуют любимому мужу Андрею Королеву. Привет от его солнышки, самый лучший мужчина на свете. Желаю нашему городу счастья и удачи. И бензина. Сообщение от Марины. Да, конечно, докатились, все понимаю. Привет друзьям, Вовке, Умельцу, Давыду, братишке, Арсену и Сереге. Всем хороших выходных. Слушателям достижения всех поставленных целей от Алекса из небольшого баварского хутора. Спасибо, удачи безграничные. Совершенно взаимно. Пусть тоже вам везет и по мелочам, и по крупным делам. Самое важное. Привет, Русское радио. Спасибо, что вы есть. Слушаю только вас, Александр из Ростова. Спасибо большое. Такая преданность нам всегда лестна. Так-так-так, поздравить дочь Полину с успешным окончанием 9 класса надо. Любим, целуем, очень гордимся. Успехов в дальнейшей учебе. Сообщение от Ирины, Ирина Удилова. Очень здорово, поздравляем. 9 класс, надеюсь, на дальше пойдет. Сейчас, конечно, модно, как бы, да, как профобразование, но все-таки, если есть возможность, лучше учиться. Из города Чериков, это Беларусь. Привет самому городу, особенно району Экс-базы. Самое лучшее. Люблю вас, Русское радио, сильно. Приятненько.
0: Стол заказа Русского радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично!
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски!
2: Не кислые шутки!
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Я вообще хорошо готовлю,
5: только невкусно. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дочитаем сообщение в рамках вечернего стола на Русском радио. Здравствуйте. Поздравления для коллектива централизованного отделения неотложной помощи города Видное с Днем медицинского работника. Ну, видимо, с прошедшим. Да, уже в июне, по-моему, был. Здоровья, хорошего рабочего вечера, позитива, солнечной погоды, меньше больных. И спасибо за наш труд, пишет Татьяна. Спасибо за ваш труд. Возьму на себя инициативу. Так, Русское радио хвалит тут нас. У вас всегда классные песни. Люблю вас. Привет Сереге и Александру, моему любимому мужу. Безумно люблю мужа. Прошу прощения за свое поведение. Ты мое самое великое сокровище. Это Кристина. Кается по какому поводу, не знаю, но советую вам по душам поговорить, вдруг будет легче. Так. Что у нас есть? Счастье, процветание вам, Русское радио. Здравствуйте. Привет доченьке Анечке. Умница, красавица. Она, между прочим, выпускница 11 класса. Все у тебя получится. Мы поможем. Иначе не может быть мама и папа. Очень здорово. И давайте еще поздравим дочь Екатерину с окончанием школы. Она отличница, между прочим, с серебряной медалью. Гордимся. Умничка. Удачи в поступлении в университет. Братья Александр и Даниил и родители Олег и Татьяна из Королева. Супер. Стол заказов на Русском радио вечерний сворачивается. Но у нас еще большие планы на эту пятницу, пока она не закончилась. Меня зовут Максим Привалов. За час до полуночи начнем русский старт. Скоро!

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Окружающих надо периодически пугать,
4: чтобы сильно не окружали.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Что слушает страна. Русское радио. Только любимая. Только лучшая. Мой зеркало, скажи, где любовь и миражи. Слушайте лучшее. Любимая на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать бессрочной программу материнского капитала. По мнению депутатов, программа в существующем формате себя исчерпала. При этом исследования в сфере демографических процессов подтверждают, что прогрессивная шкала семейных пособий является эффективным инструментом стимулирования рождаемости. И к другим темам. Власти официально разрешили ввести в оборот бензин стандарта Евро-3 до конца года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так правительство хочет повысить надежность топливообеспечения и разрешить топливный кризис. Бензина в стране будет больше, однако топливо стандарта Евро-3 считается небезопасным для современных автомобилей из-за высокого содержания серы и смол, которые могут негативно отразиться на двигателе. Центробанк исключил заморозку вкладов россиян. По словам зампредседателя Банка России Алексея Заботкина, подобный сценарий не рассматривается и не может быть реализован. Ранее в информационном пространстве неоднократно появлялись предположения о возможных ограничениях для вкладчиков. Однако в регуляторе заявляют, что подобные опасения не имеют оснований. В отечественных санаториях заметно изменился возраст посетителей. Теперь путевки активно приобретают семьи с детьми и люди среднего возраста. Тенденция связана с модой на здоровый образ жизни и общим омоложением многих болезней. По мнению аналитиков, молодые люди стали понимать, что санаторий – это не только место для лечения каких-то хронических заболеваний, но и место, где можно перезагрузиться и восстановить силы. Оздоровительные учреждения начали активно внедрять популярные антистресс-программы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт.
2: Русский старт. Русский старт. Максимом Приваловым.
3: О да, мечта меломана, целый час новой музыки. На русском радио начинается «Русский старт». Каждую пятницу мы провожаем с музыкой, не простой, а самой новой и актуальной. Это «Русский старт», меня зовут Максим Привалов. Гостей сегодня, увы, нет. Зато у меня сегодня рекордное количество премьер. Приготовлено аж 6 штук. Итак, ловите небольшой анонс и приступим. «Не стой, танцуй, дело говорят», вернее, «дело поют» братья Крестовские. Это будет новинка от группы Ума Турман.
4: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вода густой, рваные джинсы тебя клюют.
3: Чувственная премьера от Маши Вебер. Поставь на стоп. Уверен, захочется поставить еще и на репит.
5: Поставь на стоп, мой хит, мой топ.
3: Другие планы нарисуются у Мартина и Федука. Это будет модная музыка. Стас Пьеха выпустил новинку по мотивам недавней «Жары». Свежий трек под названием «Таю». Также сегодня в планах признание в любви от Ханны. У них годовщина с мужем. Это будет «Валентинка» для него. Ну а в финале часа Дмитрий Маликов заберет нас всех в июль. Так называется его новая песня. Три минуты приготовиться и будем премьерить первую новую песню. Оставайтесь на русском.
0: «Русский старт» на русском радио.

0: Пятница. Русский старт на русском. Ловим
1: ритм. А заодно ловим первую премьеру этого вечера. Напомню, что новой музыки сегодня много. Некогда, так сказать, запрягать. Надо быстро ехать. Итак, первая свежая песня называется... Очень по-пятничному, на мой взгляд, «Не стой, танцуй». Это «Братья Крестовские», это группа «Ума Турман». Тут любопытный сюжет. Взаимодействие высоких технологий, искусственного интеллекта и человеческих эмоций. В интервью Владимир Крестовский сказал, что это две такие важные темы, которые на данный момент его беспокоят. Любовь — это всегда актуально, и искусственный интеллект. Не знаю, кстати, помогало ли ИИ писать эту песню или нет, но, может быть, вы на слух поймете. Итак, оценим «Не стой, танцуй». «Ума Турман». Премьера на русском.
0: Русский старт на русском радио.
1: Никак

мной «Танцуй» здесь, на Русском радио. Ну да, никакая нейронная сеть и никакой ИИ не сможет нарисовать глаза красивее, чем твои. Ну прям любовь и роботы. Классная история, бодрая, летняя. А что касается роботов и танцев, увидел в интернете, что китайцы, а куда же без них, научили робота реально танцевать настолько плавно, то есть не то, что эти всякие там модные танцы, да, какие-то там дерганные движения, а плавные, медленные, прям вальс танцует робот. Так круто. Думаю, что еще лет 5 и все, и домашний учитель по танцам точно можно будет его заказать, из разных деталей собрать самому и практиковаться. Русский старт на русском. Много свежей музыки обещаю вам в продолжении вечера, поэтому никуда не уходите, все только продолжается.

0: каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Oh yes! Привет всем не спящим. Это Русское радио. У нас, как всегда, Русский старт. Сегодня без гостей. Я в гордом музыкальном одиночестве. Тем не менее, на качество премьеры это никак не влияет. Дальше у нас замечательная свежая работа по названию «Поставь на стоп». Самая эффектная, такая, знаете, роскошная брюнетка из группы Тутси, ну, впрочем, и самостоятельная артистка тоже, Маша Вебер, выпустила очень атмосферную премьеру, как раз под названием «Поставь на стоп», есть там все, и испанская страсть, и испанская гитара, и русская такая мелодичность, и протяжность, ну, и, конечно, большая любовь. Ну, в общем, чего пересказывать? Лучше один раз услышать. «Поставь на стоп», Маша Вебер, премьера на русском.

0: «Русский старт» на русском радио.
1: Поставь на стоп. Только что премьера от Маши Вебер на русском. Но ни в коем случае никаких стопов. Наоборот, набираем скорость, набираем обороты и продолжаем публиковать список сегодняшних премьер. Впереди неожиданный для многих дуэт. Они представители, конечно, разных музыкальных поколений, но вместе, по-моему, прекрасно сработались. Другие планы — это будут Мартин и Федук.

0: наших глазах растает Стас Пьеха. Новинка «Таю» в планах.
1: Да, блин.
2: Таю, таю, даже не знаю как. Не искать тебя, даже знать.
0: 11 лет с момента свадьбы отмечает Ханна и Пашу. По этому поводу любовная премьера. Ну и для всех, кто пока не был в отпуске, уникальное предложение от Дмитрия Маликова «Заберу тебя в июль». Поехали! Через 3 минуты премьера под номером 3. А дождитесь, оставайтесь на русском, у нас русский старт.
3: Русский старт на русском.

0: пьяна. Русский старт. Включи выходные.
1: На русском радио новая музыка. Целый час тестируем на вас новинки, которые выпустили артисты на этой неделе. Время обнародовать другие планы. Так называется совместная работа. Это Мартин и Федук. Повторюсь, что достаточно интересный дуэт, хотя бы потому, что артисты, ну, совершенно из разных поколений. Мартин — это Михаил Смирнов, ему 23, а Федук — это Федор Инсаров, Федя, ему 34. То есть не удивлюсь, если один, то есть Мартин слушал другого Федука в момент взросления и становления. Тем не менее, сейчас они сработались, спелись. Что касается песни «Другие планы», читал какую-то рецензию, меланхоличный неопоп, так ее назвали. Ну, посмотрим. Если там поп, если там меланхолия, ну, конечно, любовь там есть. Такой красивый летний вайб тоже присутствует. «Другие планы», Мартин, Федук в русском старте, премьера на русском радио. Оценим.

0: Легкая, быстрая, непринужденная летняя. Вот так мы оценим эту премьеру. Другие планы. Мартин и Федук, вашему вниманию. Я прочитал, что вот за этот легкий, красивый саунд отвечал Тихон Кузьминский. Это такой российский саунд-продюсер. Он много с кем успел поработать. И с Дорой, и с прочими артистами. И вот как раз другие планы. Это его талантливых рук дело. Ну что ж, по-моему, ничего получилось. Вот понимаю, что сейчас время коротких песен, но 2.22, ну хоть чуть-чуть, ну хоть до трех дотяните. Ну как так, не успели распробовать, на мой взгляд. Ладно, вот в планах у нас на горизонте премьера от Стаса Пьехи. Это уже будет такая работа старой школы. Там у нас больше трех минут гораздо, чтобы все успели почувствовать. Скоро на русском, дождитесь.
1: Русский старт на русском радио.

0: скучаем. Русский старт.
1: Еще одна премьера из анонсированных ранее называется «Таю». Это Стас Пьеха. Артист описывает новинку так. Любимые звучки из старых синтепопов. Ему захотелось все это соединить. Какие-то телефонные разговоры, теплые воспоминания, страстные фантазии. Вот такой вот единый микс и коктейль. Что получилось? Не знаю. Ну, узнаю в ближайшие минуты вместе с вами. Предпочитаю не слушать песни до премьеры, чтобы не испортить первые впечатления. Поехали. Поехали.

0: Это Стас Пьеха на русском радио, премьера «Таю». Ах, вот это вот в городе связи нет, и там разные эмоции по этому поводу. Ну, знакомая ситуация, только недавно мы с вами ее переживали, когда не было интернета. Ну, кто-то от этого бесится, а кто-то песни по этому поводу вот такие пишет. Ну, не исключено, что и про бензин кто-то хиты скоро наваяет. Будем ждать. Пока ждем Ханну, до ее премьеры всего ничего. Называется песня «Любовь навсегда», скоро оценим. Инструкция по применению июля от Дмитрия Маликова. Заберу тебя в июле уже скоро. Премьера продолжается на русском радио. Русский старт.
1: Русский старт на русском радио. Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русский старт» на русском.
1: А нам нравятся сегодняшние премьеры «Русский старт» на русском. Осталось две свежие песни, которые мы для вас сегодня приготовили. Давайте-ка про большую любовь услышим из уст Ханны. Она действительно часто говорит о любви и признается своему мужу Пашу во всех грехах, чуть было не сказал. Ну, в светлом чувстве, конечно. Действительно, эта песня — это большая такая романтическая валентинка, большая открытка, большое признание. Дело в том, что 11 лет прошло с момента того, как они стали мужем и женой, то есть 11 лет с момента свадьбы. Это мой подарок, пишет она. Во-первых, для Пашу, а во-вторых, всех, кто находится в любви, кто любит и любим. Такой лиричный, теплый, семейный, в хорошем смысле, трек. А почему бы и нет? У них замечательная семья, две чудесные дочки. Я думаю, что это еще не конец этой истории. Еще там есть поры в проходницах. Ну что, слушаем «Любовь навсегда», Ханна, премьера на русском. А потом Дмитрий Маликов все зафиналит. Заберу тебя в июле, уже близко.

Это Ханна на русском радио «Любовь навсегда». Напомню, что песня свадебная посвящена 11-летию с момента заключения брака между Ханной и Пашу. Вот я пытался навести справки, когда все-таки они там брак сочетались. То ли в июне, то ли в июле. Ну, в общем, когда удобно как-то под релиз песни, дата меняется. А вообще, эта пара вместе уже 14 лет для шоу-бизнеса, где все так быстро, все так стремительно, все такие ветреные. Это, конечно, супер результат. Молодцы. Ну что же, финальная премьера этого русского старта и этой пятницы. Она будет от Дмитрия Маликова. Называется песня «Заберу тебя в июль». Между прочим, песня необычная в том смысле, что в этой новинке содержится музыкальная цитата. Такой музыкальный ребус. Значит, для знатоков будет, наверное, нетрудно расслышать эту песню, но, на мой взгляд, это будет непросто, потому что композиция достаточно старая. В общем, «Заберу тебя в июль» содержит бридж на английском языке, такая аллюзия на шлягер под названием «Only You». Это песня аж 1954 года, исполнял ее Бак Рэм. Есть такой певец американский, он Самуэль Рэм, на самом деле его зовут. Ну вот прославился он как Бак. Самуэль Бак Рэм. Ну, видимо, Дмитрию Маликову просто нравится эта песня, и он решил ее таким образом, ну, увековечить, не то что прям позаимствовать, а почему бы нет, украсить свою новинку. «Заберу тебя в июль», Дмитрий Маликов, премьера на русском.

0: Заключительная премьера вечера. Дмитрий Маликов, заберу тебя в июль. Ну что, заканчивается 3 июля, то есть 3 июльский день. Полет отличный. Я, как и Дмитрий Юрьевич, июль люблю. К июлю неравнодушен, потому что в июле у меня день рождения. Но об этом чуть позже. А пока я у Юли Калинины, которая пришла уже в студию.
1: Привет,
0: привет. Спрошу, во-первых, какая тебе песня понравилась? А во-вторых, для тебя какой месяц самый важный?
1: А песня очень понравилась Умы Турман. Она мне напомнила старый, но незабытый хит «Токсины». Mm-hmm. Да, классная вещица. И для меня, наверное, самый важный месяц – январь, когда день рождения сына. Угу. Да, в последний январский день мой мальчик-красавчик появился на свет. Ну и вообще Новый год, Рождество, все такое.
0: То есть ты по зиме больше?
1: Да,
0: специалистка.
1: Конечно, конечно.
0: Ну хорошо, думаю, что и летом тоже тебе будет прекрасно.
1: Супер, конечно.
0: Исключай кондей на холод,
1: да, да,
0: и ни в чем,
1: да,
0: себе не отказывай.
1: Спасибо.
0: Все, всю ночь с вами будет Юля. Спасибо огромное. Оставайтесь на русском. Вернусь завтра вечером. Чао.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
3: Без тебя жизнь.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Совет Федерации предложил расширить программу помощи многодетным семьям с погашением ипотеки. Сейчас родители, у которых появился третий ребенок, могут получить на эти цели 450 тысяч рублей. Сенаторы считают, что и при рождении четвертого ребенка также нужно предусмотреть выплаты. Инициатива вошла в рекомендации Софеда при подготовке федерального бюджета на следующие 3 года. Окончательного решения пока нет, предложение должно оценить правительство. Визовые центры Кипра в России возобновят прием документов 6 июля, сообщила пресс-служба посольства республики в Москве. В июне визовые центры Кипра приостановили прием документов россиян из-за прекращения действия договора посольства республики с компанией-оператором. Заявки можно было подавать только в консульском отделе посольства. Суммарная стоимость квартир и апартаментов в элитных новостройках в Москве по итогам первого полугодия впервые превысила 1 триллион рублей, пишут РИА Новости. Всего на конец июня в элитном сегменте новостроек было выстроено более 3000 объектов, общая площадь которых составила 446 тысяч квадратных метров. В настоящее время в этом сегменте работает 50 застройщиков. И о погоде. Неделя дождей и гроз начнется сегодня в столице. Гребень антициклона, который принес жару, уходит на юго-восток, а с северо-запада понемногу поступают относительно прохладные и неустойчивые воздушные массы. Температура приблизится к климатической норме и может даже оказаться на градус ниже. Сегодня днем в Москве ожидается от плюс 21 до плюс 23 градусов, по области до 20-25. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Нет, ну как небо на двоих разделить вполне понятно. Один, тот, что не мечтает, а планирует, идет себе с зонтом, и небо с его стороны всегда с хорошей погодой. А второй, предпочитающий часов и прогнозов погоды не наблюдать, шагает без дождевика, и его половинка неба, ух, весьма некомфортная, но при этом сюрприз, и вообще жить не скучно. А вот вы из каких будете? Подумайте как следует, если что, напишите, расскажете. А я, судя по всему, из тех, у кого на все случаи жизни припасена гондола, потому что если дождь, можно плыть, причем не одной, с гондольером, а если засуха, в дело вступает артель бурлаков, которые тянут, потянут, вытянуть не могут, хотя, по-моему, это уже совсем другая история. Истории всякие разные, интересные у нас здесь на русском до 8 утра будут рассказывать самые яркие представители нашей российской эстрады, уже через мгновение вещица, которая действительно попала в самое сердечко, причем, я уверена, не только мне, но и всем девчонкам страны, это Наталья Подольская и Регина Тодоренко, подруга. Затем Денис Клявер, потом Жанна Фриске и группа «Градусы», которая взбирается все выше и выше и выше. Мы с вами также не будем себя ограничивать, будем стремиться к совершенству, к совершенному отдыху, если быть до конца точной. Вопреки прогнозам погоды, 100% музыкального и прочего счастья здесь, на русском, для каждого из вас. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет.
1: Новая песня на русском.

за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлей.

вообще, когда двое оказываются на ветру, это совсем даже не романтично. Он пытается удержать шляпу, она фиксирует юбку и выглядит как легендарная Мэрилин Монро в фильме «Зуд» 7-го года. Но наши поэты и артисты склонны во всем видеть прекрасное. Если у Пушкина осень была унылая пора, чьи очарования, ну и далее по тексту, то у Ларисы Александровны Долиной «Двое на ветру» — это вот именно так. Романтично, нежно и очень красиво. Дорогие мои, надеюсь, вы сегодня сможете во всех природных явлениях видеть именно то, что нужно. Если дождь, то романтика и плед, которым можно укрыться вдвоем с любимым человеком. Если жара, то загорать и, естественно, тоже в самой приятной компании. Главное, помните, к любому вашему настроению найдется подходящий саундтрек здесь, на русском. Слава! Через мгновение потом Сергей Лазарев и Владимир Пресняков. Все для вас!

вот я могла бы тоже буквенную аббревиатуру придумать примерно так. Я БСВН, что буквально означает, я буду с вами всю ночь до 8 утра. Зиверт, конечно, девушка динамичная, поэтому на долгие разговоры время не тратит. Бросила, пробегая мимо, я ТЛ, и все, поехали дальше. Вообще неплохой вариант для будних дней, когда даже на чувство предусмотрена посекундная тарификация. Но в выходные можно с чувством, с толком, с расстановкой, так как это делает Влад Соколовский, сказать «Верни мне мое сердце». И все это звучит так здорово, так романтично. Слушаем.

Ах, какое замечательное начало часа получилось. Это, знаете, наш ответ тому дождю, который добрался и до нашего района. Ух, как поливает сейчас столица, и настроение все равно солнечное. С елкой, кстати, согласна абсолютно. Если пища проста, одежда удобная, а человек, который рядом, не цитирует Шопенгауэра между делом, да, это, пожалуй, рабочий вариант. Кстати, по статистике усложнять и затевать съемки мексиканского сериала в одной отдельно взятой квартире мы, девчонки, с вами склонны гораздо чаще, чем парни. Поэтому берем на заметку, ставим галочку в своем ежедневнике. Не усложнять. Подчеркиваем три восклицательных знака и наслаждаемся жизнью вместе с любимым русским радио. Уже совсем скоро захватывающая история любви Артик и Асти номер один. Потом корни о том, как плачут деревья. Затем Артур Пирожков, Five Star Family и диджей Панкратов. Все это для вас на русском. Ну а я, Юлия Калинина, без лишних сложностей. Еще раз напомню, остаюсь с вами до 8 утра, и это будет, как всегда, время прекрасного настроения на русском.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио

0: Русское радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо.
2: Хорошо. Если хочешь танцевать,

0: тут действительно нелетная. Поэтому давайте к нам. У нас здесь уютно взлетно-посадочная стюардесса по имени Юля несет позитив массы. Ну вот, теперь, когда самопрезентация покончена, можно сказать, как все обстоит на самом деле. За окном дождь, у нас в студии уютно, тепло, светло, звучат классные песни. И если хотите нашей русской радийной атмосферы напитаться, дабы провести эти выходные так, чтобы можно было потом с удовольствием вспомнить, давайте присоединяйтесь, независимо от того, который час в вашем городе. Пусть это будет время отличного настроения. Руки вверх, Татьяна Куртукова, Максим и Дима Билан в самое ближайшее время на русском. Всем привет!
1: Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

принимать себя и любое свое состояние как должное, главное помнить, что равно как у природы нет плохой погоды, у любого из нас нет неправильного настроя. Это просто этап, который нужно прожить и пережить. Но у артистов задача гораздо более сложная – взять из любого своего состояния, извлечь почву для творческой деятельности. Александра Воробьева, привет, моя меланхолия. Очередной хит на миллион здесь, на русском. Александра молодчина, как всегда, твердая пятерка. Группа «Серебро» подхватывает музыкальную эстафету здесь, на русском. Не забудьте, дорогие мои, в 2 часа ночи по Москве у нас открывается стол заказов. Добро пожаловать.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, дорогие мои, очередной стол заказов здесь, на русском, уже начался. И если учесть, что он на сегодня, на субботу, самый что ни на есть первый, то мне особенно приятно желать всем вам по-настоящему классных выходных. Ну а еще сегодня праздник имеется, день отдыха от праздников. Им бы праздники взять и отменить на фоне того, как некоторые отменяют понедельники. Надо сказать, что история у этого праздника довольно интересная.

0: Диана пишет: поздравьте, пожалуйста, нашу дорогую подругу бернацкую Наталью с юбилеем. Здоровья, любви и всех благ, одноклассники. Школа номер 7, Речица, это Беларусь на связи. Очень много сообщений оттуда приходит. Дианочка, вам большой привет. Наташа, а вас с юбилеем. Всего самого хорошего. Пусть мечты ваши обязательно сбудутся. Привет, русская. Передайте привет моему супругу Ивану. Скажите, что он самый любимый на свете, пишет нам Елена. Ну что, еще один привет доставлен, дорогие мои. Пишите, дальше все в ваших руках.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

утро, любимая русская! Хабаровску большой привет, Роман и Алексей. Наилучшие пожелания, большое спасибо, говорит нам Алексей. Дорогой Алексей, вам и товарищам еще раз большой привет. И да, в Хабаровске сейчас 10 час, правильно? А если что, то пусть день у вас будет солнечным и максимально успешным. Доброй ночи, любимая русская! Хотим поздравить с днем рождения сына Илью. Ему сегодня исполнилось, та-дам, 10 лет. Желаем тебе счастливого детства, классного настроения, много радостных моментов и событий, конечно, быть настоящим, добрым, смелым парнем. Пусть в учебе все получается, пусть вершины покоряются, пусть забивается каждый мяч в ворота, и пусть все будет хорошо. Мы тебя очень любим. Мама Люба пишет, дядя Сережа присоединяется, бабушка Валя, Леша, Катя, Ваня и Маша. Город Сергеев Посад на связи. Мама Люба, вам, как всегда, самый сердечный привет, равно как и вашим близким. Ну а славного новорожденного Илью еще раз поздравляю. Илюш, пусть все будет хорошо. Будь любим, будь счастлив.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ах, дорогие мои, как же приятно, когда на ночь глядя старые друзья собираются в столе заказов. Это просто праздник какой-то. Даром, что сегодня день отдыха от праздников. Алексей Власов сообщает: привет, любимая русская, Оренбург не спит, и это действительно здорово. Ночь, кофе, любимая музыка русского радио. Алексей, у меня та же самая картина. Сегодня отмечаем день отдыха от праздников. Ну как тут отдохнешь, если с русским праздник каждый день и каждую ночь, и это абсолютная правда. Давайте поздравим всех тех, кто сегодня родился. Давайте всех новорожденных этого дня, 4 июля, с главным в жизни каждого человека праздником. Исполнение самых сокровенных желаний. Пожелаем, и пусть все-все будет хорошо. Алексей продолжает, а также передаю привет всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Всех с выходными, Юля, удачной смены. Алексей, спасибо, в такой компании с вами. Только так. Алексей уточняет, что он в компании любимого русского в режиме 24/7. Вам и Степной Пальмире, дорогой Алекс, большущий привет. Елена Сирогодская сообщает: передаю привет доченьке Светлане. Поздравляю с отличным окончанием магистратуры. Красный диплом! Вот здесь аплодисменты. Умничка, молодец, теперь ты учитель. Учитель русского языка и литературы. Успеха, удачи, попутного ветра, золотца. Ну что, Елена, вместе с вами поздравляю Свету, Светлану. Пусть все будет хорошо, пусть впереди яркие карьерные взлеты будут и самые невероятные достижения. Хороших учеников, прекрасной работы. Еще раз поздравляю.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Я думаю, что у каждого ведущего есть целый набор треков, который так и называется «Взбодри диджея» прямо перед началом работы. Ну, пока в метро едешь или, может быть, в машине, бамс, включил и все, заряжаешься 100% позитивом. Это «Градусы» и «Кто ты здесь» на русском. Да, в выходные довольно трудно понять, кто я вообще, чьи это ноги, чьи руки. Это какой-то усталый человек, это точно не я. Дорогие мои, определяйтесь скорее собственным имиджем, находите свое место в пространстве, включайте русское погромче и живите долго и счастливо. Отличного настроения, добрых песен на любимой волне. Надеюсь, забрала письмо и подарочек. Людмила пишет. Да, Людмил, подарочек ваш нашла, письмо от вас получила. Огромное спасибо. Я вас также обнимаю, хоть и виртуально, но очень крепко. Дорогая Людмила, еще раз большой привет и наилучшие пожелания. Владимиру привет также. Спасибо за вечно теплую компанию. Дочь Екатерину поздравляю с окончанием школы. Отличница, серебряная медаль. Гордимся, ты умничка наша. Удачи в поступлении в университет. Братья Александр и Даниил. И родители Олег и Татьяна. Город Королев на связи. Дорогая Татьяна, вам и семейству мои наилучшие.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Ну что, дорогие мои, снова к приветам вашим, их, несмотря на поздний по московскому времени час, довольно много. Лена Романова пишет: Краснодарский край, станица Переславская. Передаю большой привет семье Романовых, мужу Виталию, сыну Сергею, дочери Полине. Любимая мама Лен пишет: спасибо за то, что вы у меня есть. Леночка, вам и всем вашим близким большой-большой привет. Хочу передать привет мужу Наилу, а также детям Дмитрию, Дамиру, Динаре, Руслану. Люблю вас из Ярославля. Всем привет. Это пишет Оксана. Оксана. Оксаночка, а что, все дети ваши? Ох, большое семейство, это действительно здорово. Алексею Власову еще раз большой привет. Текса. Настя Черная пишет. Передаю привет из США, Южная Каролина на связи. Передайте привет моей дорогой семье, сестре Юлечке Малюк, а также родителям нашим, моему мужу Мишане. Очень люблю вас, Настя. Настенька, ставлю лайк под вашим сообщением. Огромное спасибо за теплую компанию. Привет, русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Катенька нам пишет: отдельный привет для супруга Николая. Скажите, что он самый лучший. Передаю привет маме, папе, всей семье Ершовых. Как же здорово. Мы с вами отдохнули пятничным вечером. Это Анна Ершова пишет. Танечка, вам и всем, кто рядом, большой привет. Эльвире огромное спасибо за дивные смайлики. Вот здесь фото морского побережья. Какая красота. Я думаю, что для нас, трудящихся, вот такие фотографии, которые мы получаем от слушателей, это лучший допинг. Потому как я понимаю, что мой отпуск, который, кстати, будет не раньше октября, он все-таки наступит точно по расписанию. Море, жди.

Итак, дорогие мои, привет ваш продолжает поступать с завидным постоянством. Это действительно здорово. Доброй ночи, доброго утра, независимо от времени суток, только отличного настроения. Большой привет от бабушки Тани, Ирины, самого большого острова России, Сахалин. Нашим родным очень вас любим, Дашеньке, Артему, Филиппу Протасовым, любим вас, скучаем. Татьяна, Ирина пишет, дорогие мои, если я все правильно поняла, это материк Австралия. Ну что, дорогие мои девушки, я надеюсь, что не скучаете там на другом конце планеты. Все-все у вас хорошо. Настя сообщает, привет, любимая русская, передайте привет Юле и Танюшке, скажите, что я их очень люблю. Они самые лучшие, поверим вам на слово, вам и подругам еще раз большой привет. Сообщение от Юлии, тезка моя, пишет вот что. Всем хорошего настроения, прекрасных выходных, пусть все мечты воплотятся в жизнь. Передайте привет мужу, который трудится напротив меня в пекарне поселок Краснооктябрьский, Чечерину Дмитрию, большой привет, я его безумно люблю, пусть не унывает, скоро домой. А всем веселой ночной смены, Юлинг пишет из Майкопа.

И вот здесь сразу вспоминается веселый упитанный кот из мультика про попугая Кешу. Таити, Таити, не были мы ни у какой Таити, нас и здесь неплохо кормят. Большой привет вам, Русское радио, огромный привет Айгуль Карамышевой. Это нам пишет Филюс, Филюс вам и всем, кто рядом, привет, еще наилучшие пожелания. Мамочке Алене Клименко большой привет от дочки Анастасии. Я всегда рядом и очень сильно тебя люблю. Спасибо, Русское радио, спасибо вам, дорогая Настенька, мы всегда на связи. Таня сообщает, привет, Русское, передайте привет моим девчонкам из Брянска, Анастасии и Виктории. Пожелать им хороших выходных. Настенька, Вика, Виктория, отдыхайте как следует, так, чтобы можно было потом этот уикенд вспомнить и сказать: «О, да, определенно все получилось». Большой привет коллективу отдела «Добродел», город Чехов. Девчонки, вы самые лучшие. Это пишет Екатерина. Ну и еще приветик от другой Екатерины. Она передает привет мужу Сергею. Говорит: «Прости меня, я тебя очень люблю». Вот за что я и люблю наш стол заказов, так это за то, что можно не только в любви признаться, но и помириться. Ну как тут отказать, если на всю страну?

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Ну согласитесь, просто трек на миллион. Греченная вещица, Григорий Лепс, «Не вибрируй» на русском. А Полина Соколова нам пишет: передайте привет всем, кто двигает в лето. А мы начинаем прекрасные выходные, едем в Кострому. Полиночка, рассказывайте, туристическая поездка намечается или так в гости к родным, близким, друзьям? Давайте все подробности. А всем теплого, прекрасного уикенда. Желаю хорошего настроения всем, кто на даче. Это Анна пишет, а также передаю привет родным и близким, добавляет Анюта. Анечка, вам и всем, кто рядом, еще раз большой привет. Дочку Ксению с выпускным минувшим поздравляю. А мама Таня пишет, Волгоград на связи. Андрей просит передать привет всем, кто его знает. Отдельный привет для прекрасной Натальи. Не знаю, кто кому кем приходится, но здесь, судя по всему, большое чистое светлое чувство. Моему коллеге, самому крутому логисту из нашей компании, большой привет. Зовут его Федоров Кирилл Игоревич. Скажите ему, пожалуйста, чтобы перестал быть таким скучным. Это пишет Марина. Ну что, еще один привет доставлен, дорогие мои. Я надеюсь, следующий стол заказов точно не пропустите в 2 часа дня по Москве.
1: Стол заказов Русского радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.